0: Асим увидел человека. Тот стоял, перегнувшись через парапет. На нем был красный шелковый шервани, ожерелье из драгоценных камней украшали грудь по самое горло, тюрбан сверкал бриллиантом. От этого человека исходили запахи вина и розового масла. Еле ворочая языком, он пел песню о ночи, разлучившей его с возлюбленной.
1: Байран байрат сакья, мамат шах пья садарангила.
0: Мохаммад Шах Рангила, начало 17 века, вспомнил Асим. Тот самый император, который больше всего на свете любил музыку, поэзию и вино. Он не желал прислушиваться к предупреждениям о том, что персидский царь с огромной армией идет походом на Дели.
2: «Послушай, повелитель!» — лихорадочно зашептал Асим. «А вдруг ему удастся изменить ход истории? Ты должен готовиться к сражению. В противном случае Надир Шах вторгнется в город. Тысячи жителей будут безжалостно убиты его воинами!»
0: Правитель поднял на него глаза, отуманенные вином.
3: «Уйди прочь, призрак!»
0: Иногда он задерживается на лужайках у ворот Индии в самом центре современного Дели, покупает у лоточника мороженое и съедает его, сидя у фонтана, построенного лютиенцем. Любуясь игрой света в брызгах воды, он размышляет о британских завоевателях. Всего за какие-то два столетия они довели одну из богатейших и древнейших на Земле цивилизаций до жалкой нищеты. Англичане возвели эти сооружения, величественные здания и фонтаны, но даже им пришлось уйти и оставить здесь все это. Правители приходили и уходили армии, но город продолжает жить. Порой он видит этих воинов, пеших или конных, различает их бледные лица. Всякий раз он пытается до них докричаться.
2: «Ваши люди обречены! Вы обязательно уйдете отсюда! Ваша империя рухнет!»
0: Изредка они смотрят на него, испуганно вздрагивая, и растворяются в воздухе. Временами у него разыгрывается фантазия, и ему начинает казаться, что, может быть, он в самом деле каким-то образом повлиял на ход истории. Например, заразил зерно сомнения в душу у какого-нибудь британского офицера относительно вечного процветания Британской империи. Вопреки своим лучшим намерениям, убедил Мохаммад Шаха в обратном, в том, что грядущее нашествие не настоящая угроза, а всего лишь плод одурманенного вином воображения или происки злых духов. Впрочем, и так понятно, что за исключением императора, все те люди, с которыми он сталкивался время от времени, не имели возможности влиять на историю, и что он просто зря обманывается, думая о собственной значимости. И все же он заставляет себя отмечать наиболее любопытные встречи. Постоянно таскает с собой толстую, слегка потрепанную тетрадь, одна часть которой отведена для записи о встречах с этими пришельцами из других времен. Но иногда, из-за того, что видение выглядит слишком отчетливо, он не вполне уверен, принадлежат ли они этому времени или какому-то иному. Будь то чье-то лицо, мелькнувшее в толпе, или фигура человека, холодной ночью идущего мимо, кутаясь в шаль. И лишь только некоторые несоответствия в пространстве или во времени отличают такие явления от всех остальных людей. Ему случается видеть и призраки пейзажа, но очень редко. То очертания дворцов и шпилей у самого горизонта, то какую-нибудь рощицу посредине оживленной улицы. А однажды, и это было самое необычайное зрелище, башни высотой до самого неба, отделанные драгоценными камнями. При этом каждый раз местность словно заряжается особой энергией, вспыхивает, как при ударе молнии. И хотя на первый взгляд кажется, что образы эти возникают случайно и повторяются нечасто, существуют места, где он видит, как он считает одних и тех же людей снова и снова. Например, когда ездит в метро, то в подземных туннелях он почти всегда замечает, как среди пассажиров на платформах и по вагонам поездов перемещаются люди, одетые в лохмотья. У них бледные, нездоровые лица, словно они никогда не были на солнце. Когда он увидел их впервые, то его бросило в дрожь. «Станции метро построены совсем недавно, — подумал он, — как и вся система подземного транспорта в Дели. Значит, то, что я вижу, должно происходить в будущем?» Когда-нибудь он обязательно напишет историю о будущем. Улица Наисарак — это название всегда казалось ему нелепым. Оно означает «новая дорога», но дорога-то эта уже давным-давно не новая. Он мог бы пересечь ее в два прыжка, если бы не люди, толпящиеся плечом к плечу.
2: И дома здесь стоят тоже, тесно сгрудившись. Окна глядят на улочку тусклыми глазницами, ступени узкие и пыльные, а между домов вообще невозможно протиснуться. Первые этажи занимают маленькие старинные магазинчики. Здесь повсюду навалены груды книг, и от них исходит свежий терпкий запах, бодрящий, как кофе. Сегодня жарко, и негде укрыться от палящего солнца. Девушка, за которой он неотступно идет следом, обычная студентка Делийского университета. Она пришла сюда купить что-то из книг, и ей не нравится, что люди в толпе толкаются и распускают руки. Гораздо меньше ее беспокоит безопасность собственного кошелька. Повсюду снуют босоногие мальчишки, совсем еще дети с проволочными корзинками. В них они таскают лимонную воду, разлитую в стаканы с отбитыми краями. Здесь и там за прилавками стоят толстые старики в нательных майках. Под жужжание электрических вентиляторов они энергично спорят с бледными беззащитными студентами, выясняя, что же им все-таки нужно. Шумно прихлебывая прохладительные напитки, они вытирают липкие пальцы о животы и в конце концов тянутся за залежавшейся книгой, чтобы вложить желанный томик в дрожащие от волнения руки студента.
4: Модель для сборки On Energy.
2: Некоторые из этих торговцев не прочь в дополнение напутствовать покупателя словами вроде: «Ну вот, сынок, учись хорошо, пусть родители гордятся тобой». А Сим уже давно не посещал это место. По сути, с тех пор, как сам был студентом, и ему почти все это вновь. Яркий день слепит глаза, позади высится белый купол мечети, древние каменные стены города окружают его со всех сторон, и он зажат в толпе среди потных людей и клубов пыли. Он дивится на белоснежные куртки мужчин, отмечает их ухоженные бороды, на головах у них тюбетейки для молебнов. Конечно же, это мусульманский район города в Старом Дели, но выглядит он сейчас совсем не так романтично, как некогда описывала его бабушка. Асим на мгновение переносится в прошлое, когда еще маленьким мальчиком слушал рассказы старой женщины. Его бабушка была индуской, одной из тех, кто так больше и не вернулся в Старые Дели после безумств при разделе страны в 1947 году, после яростных столкновений между индуистами и мусульманами, когда погибли тысячи людей. Но он до сих пор помнит, как она рассказывала об уголках города, где прошла пора ее девичества. Это Парадхе Валонкигали, переулок пекарей Парадха, где в каждой лавке выпекались и продавались всевозможные лепешки с различными начинками. Пряный картофель или рубленая баранина, или листья пажитника, или пюре из цветной капусты, приправленное жгучим красным перцем. А еще Дариба Калан, где, как и сотни лет назад, все так же торгуют самым лучшим и чистым серебром в мире, изящными цепочками, ножными и ручными браслетами. Среди толп, наводняющих эти места, ему не раз являлись видения. То были куртизанки и юноши, кровь и грохот набегов, мертвые тела принцев, повешенных британскими солдатами. В его представлении старый город, окруженный высокими осыпающимися каменными стенами, похож на старуху, которая в душе постоянно грезит о своей юности. Девушка, которая привлекла его внимание, все продолжает идти. Асим не успел как следует ее разглядеть. Он лишь заметил, что у нее темные глаза, а в них притаилась смерть. За годы жизни в этом городе он научился распознавать в глазах своих сограждан озабоченность определенного рода, стремление к той окончательной анонимности, что приносит с собой смерть. Иногда, как в данном случае, он узнает об этом раньше их самих. Девушка заходит в магазинчик. Хозяин лавки, юноша с телосложением, как у борца, одет лишь в хлопчатобумажные шорты. Спину ему растирает мужчина-массажист, поглаживает лоснящуюся золотистую кожу, налитую мускулами. Юный книготорговец произносит: «Высшая биохимия? Откинса?» «Есть один экземпляр, всего лишь один остался». Затем кричит кому-то вглубь магазина, где темно, как в пещере, и на зов выходит маленький мальчик, неся названный учебник, словно это большая редкость. Лицо девушки разглаживается от облегчения, и она соглашается взять книгу, даже не торгуясь. Безропотно расстается с деньгами, выходит наружу в громкоголосое марево, и людской поток подхватывает ее, словно река, упавшую в воду ветку. Девушка проталкивается вперед, работая локтями, отбивается от чьих-то рук, норовящих пощупать ее грудь или потрогать бедра. На мгновение он теряет ее из виду, но вот же она. Идет мимо мечети к автобусной остановке на центральной улице. Уже на автобусной остановке она ловит взгляд Асима и смотрит в ответ холодно и высокомерно. Подходит автобус. Он переполнен, двери открыты, на поручнях висят молодые люди, словно зацепились за корму лодки. Он видит, как девушка с боем пробирается через толпу к автобусу и в последнюю минуту оказывается как раз на его пути. Автобус не останавливается, лишь едва замедляет ход в дразнящей манере, свойственной делийским автобусам, будто желая поиграть с толпой в догонялки. И вот эта чудовищная громада зеленого и желтого металла несется на нее, а она, вцепившись в сумку с книгами, стоит как вкопанная. Теперь-то и настает черед действовать Асиму. Он бросается к девушке, отталкивает ее прочь с дороги и держит, не давая упасть на землю. В ушах рев мотора, скрип тормозов, вопли кондуктора. Книги разлетаются по мостовой. Он помогает их подобрать. Она дрожит от испуга. На мгновение он видит себя ее глазами. Какой-то бродяга, небритый, с грязными всклокоченными волосами. Он говорит ей: «Не делай этого, никогда не делай этого. Нельзя отчаиваться в этой жизни. У каждого есть свое предназначение, которое нужно выполнить». Он повторяет эти слова словно мантру, а она смотрит на него с недоумением, будто не понимает, что пыталась покончить с собой. Он видит, что она удивлена. Правильный хинди и прекрасный английский выдают в нем представителя среднего класса с высшим образованием, как она сама, но внешность его свидетельствует об обратном. И хотя он знает, что эта девушка не та женщина, которую он ищет, все равно достает компьютерную распечатку, чтобы удостовериться. Нет, это не она. Щеки слишком худые, подбородок недостаточно острый. Он сует ей визитную карточку и уходит прочь. Отойдя на некоторое расстояние, он видит, что она разглядывает карточку в своей руке и хмурится. Неужели она ее выбросит? В последнюю минуту она засовывает визитку в сумку с учебниками. Он слишком хорошо помнит тот случай, когда какой-то незнакомец впервые дал ему одну из таких карточек. «Беспокоишься о собственном будущем? Посоветуйся с пандитом Видьянатхом. Офис оборудован компьютером и кондиционером. Узнай свое истинное предназначение в жизни». Эмблема, изображающая улей, и адрес в Южном Дели. Позже он обязательно запишет подробности этой случайной встречи во вторую часть своей тетради. За 3 года он заполнил эту часть почти до конца. Он останавливал юношей в разное время, пытавшихся броситься с мостов в Ямуну. Он не давал женщинам прыгать вниз с крыш зданий, обливать себя керосином, погибать под колесами городского транспорта. Все это ради того, чтобы найти ее, ту, чья история станет последней в его записной книжке. Но самая первая история в этой части тетради — его собственная. 3 года прошло с того дня. Он стоит на мосту через Ямуну. В воздухе висит тяжелый зловонный туман, тот, что так портит зимнее утро в Дели. Он дрожит от холода, а еще от того, что устал. Устал от всех этих видений и наваждений, которые изводят его постоянно. Устал от бесконечных курсов лечения и лекарств, назначаемых разными врачами и психологами. Только что им написано письмо невесте, в котором он разрывает их и без того хрупкие отношения. Уже 2 месяца, как он перестал посещать занятия в университете. Родители его умерли. 2 года назад скончался отец, а еще через год мать, так что оплакивать его будет некому. Может, только родственники из других городов вспомнят о нем, но лишь то, что у него с головой не все в порядке. Прошлой ночью он захотел испытать последние средства. Уехать из Дели в надежде, что его видения прекратятся. Даже добрался до железнодорожного вокзала. Встал в очередь в билетную кассу. Со всех сторон пихались молодые люди с сумками для инструментов, агрессивные матроны в ярких сари. «Фамилия?» — спросил человек в окошке, но Асим соображал с трудом. В мрачном помещении вокзала с криками сновали раскрасневшиеся носильщики. Они таскали на головах сразу по несколько чемоданов, удерживая их в равновесии благодаря тюрбанам, а пассажиры широкими потоками запрудили лестницы, выходившие к платформам. Люди сзади подталкивали его, веля поторапливаться, но он мог думать лишь о поездах, которые неподвижно стоят между платформами, выпуская в холодный воздух клубы пара, приглушенно шипят, как греющиеся змеи, и выжидают, чтобы забрать его с собой. Мысль о том, чтобы уехать из города, внезапно наполнила его ужасом. Он развернулся и пошел прочь из вокзала. Оказавшись снаружи, в холодной, сверкающей огнями ночи, он глубоко и с облегчением вздохнул, словно только что избежал собственной смерти. И вот теперь он здесь, на следующее утро после попытки сбежать. Стоит на мосту, дрожит в тумане. Он замечает трещину в бетонном ограждении и проводит по ней пальцем, пока не нащупывает росток фикусового дерева, который пробивается с наружной стороны моста. Сразу в памяти всплывает то, как его мать боролась с побегами фикуса, которые то и дело лезли из стен дома или из-под брусчатки во дворе. Она безжалостно выдергивала их, не слушая никаких возражений. Даже сейчас он помнит, как ему было тяжело, ведь в каждом хрупком побеге он видел огромное взрослое дерево. Перегнувшись через парапет, он почему-то гадает. Интересно, что рухнет первым, мост или фикусовое дерево? Именно тогда он слышит за спиной скрип велосипеда на дороге. Такой давно пора смазать, и прежде чем он успевает что-либо понять, из тумана появляется какой-то наглец с растрепанной бородой и стаскивает его с парапета на землю.
5: «Не будь идиотом! Не делай этого!» — говорит незнакомец, тяжело дыша.
2: Его велосипед валяется на краю дороги, одно колесо все еще продолжает крутиться. «Вот, возьми», — произносит человек, всовывая маленькую карточку в безвольную руку Асима. «Сходи туда, посоветуйся. Если там тебе не объяснят, для чего нужно жить, родная мать уже не поможет». Дом, указанный в карточке, находится в районе небольшого базара рядом с Сараджини-Нагар. По периметру пыльной площади выстроились торговые лавки и заведения. По сухой траве разлеглись и дремлют беспокойным сном бездесущие бродячие собаки, греются в лучах скупого солнца. Место, которое он ищет, оказывается небольшой конторой в угловом доме рядом с раскидистым деревом джамун. В тени дерева стоят три белые горбатые коровы и, не переставая жевать, глядят на него со соловьим равнодушием. Асим пробирается сквозь шумный поток из велосипедистов, моторикши, прохожих, и вот он уже перед входом в офис. Небольшая надпись на запертой двери гласит: «Пандит Видьянатх. Консультации». Он заходит внутрь. Самого пандита нет на месте, но его помощник, худощавый юноша с серьезным лицом, взмахом руки показывает Асиму на стул. Помощник сидит за письменным столом. Перед ним компьютер, принтер и именная табличка. Ом Пракаш, бакалавр по физике, неудавшийся, Делийский университет. В комнате есть обещанный кондиционер, скорее всего, сдохший, занимающий нижнюю часть окна. С другой стороны окна располагается почти достроенный пчелиный улей. Асиму кажется, что он пришел не по адресу и уже жалеет о том минутном порыве, что привел его в это место. Но почему-то ему не отвести глаз от улья. Его завораживает это зрелище состояния покоя и движения одновременно. И то, как пчелы взаимодействуют друг с другом, словно исполняют замысловатый танец. Две пчелы ползают по компьютеру, а по руке помощника еще одна. Ом Пракаш, похоже, совершенно невозмутим. Он заверяет Асима в том, что пчелы безобидны, и пытается заинтересовать посетителя бутылками с медом, выставленными на полке за его спиной. Очевидно, пчелы принадлежат пандиту Видьянатху, человеку многогранному, который всегда очень занят, потому что он, помимо прочего, работает и для города. У Асима возникает подозрение, что, возможно, этот великий человек не иначе, как просто мелкий служащий в каком-нибудь муниципальном учреждении. Мед стоит 10 рупий за бутылку. Асим качает головой, а Ом Пракаш, шумно прочистив горло, принимается за работу. Задает вопросы и вводит ответы в компьютер. До сих пор Асим чувствует себя полным дураком.
5: Как ваш компьютер узнает будущее?» — спрашивает Асим.
2: Движение

0: Начинает жужжать принтер.
1: Все, кто приходит сюда, ищут некий смысл. У каждого человека своя дхарма, собственная, единственная в своем роде цель. Мы не предсказываем будущее, потому что будущее выше нашего понимания, Сахиб. Мы просто сообщаем людям, зачем им нужно жить.
0: Он вручает Асиму лист с компьютерной распечаткой. На первый взгляд изображение на нем не имеет никакого смысла. Вся поверхность бумаги заполнена иксами, которые выстроились, казалось бы, беспорядочно вне какой-либо системы. Он отводит лист бумаги от себя и различает на нем неотчетливо лицо женщины. Кто она?
1: Вам самому предстоит понять, что означает это изображение, говорит Ом Пракаш. Вы должны жить, потому что вам обязательно надо встретить эту женщину, возможно, для того, чтобы спасти ее или чтобы она спасла вас. Это может означать, что вы окажетесь в нужном месте и в нужное время и спасете ее от ужасной судьбы. Возможно, это ваша сестра или дочь, жена или незнакомка.
0: Вандана Сингх, Дели. Продолжение и окончание. Вместо глаз два темных пятна. Скулы слегка выдаются. Волнистый локон не спадает на щеку, наполовину скрывая рот. Широкое лицо сердцевидной формы сужается к маленькому подбородку.
1: Но я не совсем понимаю. Это может быть кто угодно. Как я узнаю? Когда вы встретите ее, поймете.
0: Ом Пракаш говорит так, словно все уже решено.
1: Платить не надо. Благодарю вас, сэр. И вот, возьмите эти карточки, они вам пригодятся. Будете раздавать другим несчастным.
0: Асим берет стопку визитных карточек и уходит. Вся эта история кажется ему подозрительной, особенно эта мелочь, что платить не надо. Чтобы что-нибудь бесплатно? В таком городе, как Дели? Но, несмотря на все сомнения, ему вдруг становится любопытно. Ведь он ожидал услышать обычные банальности о жизни и смерти, фаталистические утверждения, присущие мнимым провидцам. Но этот старина Видьянатх, очевидно, большой оригинал. Оказывается, Асим должен жить просто для того, чтобы оказаться рядом с кем-то в нужную минуту. Это же смешно и даже унизительно. Со временем идея эта все же овладевает им, и вот он уже верит в нее. А что еще остается? Ведь надо же во что-то верить. Он вглядывается в лица людей в толпе, на пыльных улицах, переполненных автобусах, в подземке и ищет ее. Он живет с мыслью о том, что когда-нибудь их пути обязательно пересекутся. За эти 3 года он убедил себя в том, что она существует, что она ждет его. Он научился жить с этой мыслью, работая в фотомагазине в Ладжпат-Нагар, где зимой ему разрешали ночевать, или осуществляя доставки для торговцев в Defense Colony, за что ему платили ровно столько, чтобы хватало на еду и на одежду. За 3 года он раздал 10 маленьких визитных карточек и десятки раз посетил контору в Южном Дели. Он привык к пчелам, к неработающему кондиционеру и даже к Ому Пракашу. И хоть они были слишком непохожими, чтобы подружиться, на самом деле разница в темпераментах, Асим все же раскрыл Ому Пракашу свой секрет, что ему являются видения. Ом Пракаш внимает этим рассказам, нелепо улыбаясь и удивленно качая головой, говорит, что обязательно сообщит об этом пандиту Видьянатху. Да только всякий раз, когда Асим приходит сюда, пандит Видьянатх напрочь отсутствует, так что теперь Асим подозревает, что такого человека вообще не существует и что сам Ом Пракаш и есть тот невероятный ум, который стоит за всем этим. А иногда он боится находить эту женщину. Вот он спасает ее от смерти или от той участи, что страшнее смерти, и, наконец, осуществляет свое предназначение. А что потом? Что его ждет? Склизкие объятия Ямуны? Или она, в свою очередь, спасет его? Этот город нравится ему еще и потому, что не подчиняется никаким правилам. Дели — такое место, где уживаются контрасты. Город этот не укладывается в рамки общепринятых положений и не терпит доказательств от противного. Здесь можно видеть как жалкие лачуги бедняков, так и чудовищно помпезные жилища толстосумов. На больших перекрестках, где богачи в своих шикарных авто с кондиционерами нетерпеливо ожидают сигналы светофора, худенькие оборванные мальчишки, кожа до кости, перебегают от машины к машине и предлагают водителям купить глянцевые журналы вроде Vogue и Cosmopolitan. Рядом с великолепными новыми многоэтажками бродят тощие коровы и беспризорные собаки, а на ветвях деревьев вокруг дома парламента самозабвенные страстно спариваются макаки резус. Сегодня он почти не спал. Прошлой ночью полиция провела облаву на улице Аурабиндо Марк, как раз в том месте, где он устроился на тротуаре, чтобы переночевать. Оказывается, утром ожидался приезд каких-то высоких иностранных гостей.

0: детей, поэтому полицейские, вооружившись дубинками, очищали местность от всякого сброда. Такое случалось и раньше, но на этот раз Асима переполняет злость от пережитого унижения. Удар дубинкой пришелся по спине, и до сих пор болит ушибленное место. Горит неослабевающим огнем. Смерть прячется в глубине глаз людей вокруг, но на мгновение ему становится тошно от того, что он так явственно чувствует присутствие смерти. И тогда он идет в то единственное место, где может побыть вне города, не покидая его пределов. Еще одна аномалия в этом городе неожиданностей. Посреди бесконечных построек, дорог, забитых людьми и транспортом, внутри границ Дели раскинулся целый лес, Дели-Ридж, зеленая зона. Прохлада лесной чащи так и манит к себе. Всего несколько шагов в сторону от центральной улицы, и вокруг уже тишина леса, и только разносится щебет птиц. Словно оказываешься в теплом зеленом лоне. Среди зарослей акации Асим набредает на старые развалины, еще одно из многочисленных безымянных напоминаний о средневековом Дели. Проверив, нет ли поблизости змей и скорпионов, он сворачивается калачиком возле разрушенной стены и засыпает. Немного погодя, когда солнце клонится к горизонту и жара спадает, он слышит звук, тихий и равномерный, словно легкое постукивание капель дождя по жестяной крыше. Он видит женщину, юную девушку, на вымощенной тропинке прямо перед собой. Она держит трость в вытянутой руке. Наверное, девушка слепая и заблудилась. Совсем неподходящее место для одинокой особы женского пола. Он слегка покашливает, и она откликается. «Кто здесь?» На девушке длинная голубая юбка поверх шальвар того же цвета, плечи покрыты шалью. Тонкая газовая ткань дупатты, накинутая на голову, наполовину прикрывает лицо, отчего черты молодой женщины кажутся неясными. Он смотрит на нее и видит лицо, знакомое по изображению на листке. Или ему так кажется? «Вы заблудились», — произносит он дрожащим от волнения голосом. Нащупывает в кармане лист бумаги с компьютерной распечаткой. Не иначе это сон, и он еще не проснулся. Не об этом ли он мечтал все время, бесчетное количество раз представляя себе эту встречу? Куда вам нужно попасть? Она сжимает трость. Плечи резко опускаются.
1: Переулок Найя-Дивас, добрый господин. Я приехала из Джайпура. Хотела навестить сестру, которая живет здесь, но потеряла документы. А мне говорят, что без документов нельзя. Иначе отправят в Ничи-Дилли ко всем этим нищим и преступникам. Но я не хочу туда. У моей сестры есть деньги. Пожалуйста, господин, помогите мне найти Найя-Дивас.
0: Он никогда не слышал ни о переулке Найя-Дивас, ни о Ничи-Дилли. Переулок Нового Дня? Нижний Дели? Какие странные названия. Он утирает вспотевший лоб. Вообще-то таких мест не существует. Кто-то ввел вас в заблуждение. Надо вернуться на центральную улицу и свернуть направо. Там есть базар. Я пойду с вами. Никто вас не тронет. Мы сможем расспросить людей. Женщина благодарит его, не скрывая облегчения. Она рассказывает ему, что много слышала об этом сказочном городе. О высоких до самого неба минаретах, усыпанных драгоценными камнями. О великолепных садах. И о кораблях. Серебристых Уданг-Хакатолас, летающих по всей вселенной. И о том, как ее переполняет волнение. Наконец-то она здесь, в совершенном городе. От удивления глаза у него лезут на лоб. Он резко вскакивает с места, но девушка уже тает среди деревьев. Лист бумаги с компьютерным изображением у него в руке, но прежде чем он успевает как следует разглядеть незнакомку, она растворяется в воздухе. Что же он ей наговорил? Куда она теперь отправится, воодушевленная надеждой, которую ей дали, а на самом деле и к собственному ужасу он подозревает, что так оно и есть надежда, это окажется напрасной. Он бродит, спотыкаясь среди руин, спугивает пару земляных белок и тревожит целую стаю сонных сорок, но прекрасно понимает, надежды встретить ее опять почти никакой, разве только совсем случайно. Временные совпадения происходят по собственным, непостижимым законам. Много раз он представлял себе, как все произойдет, воображал, что эта встреча принесет ему одновременные радости и отчаяния, но ни в коем случае не эти мрачные предчувствия и неопределенность. Он снова вглядывается в листок с распечаткой. Может, просто так совпало, что девушка-видение, посетившая его, похожа на это изображение? А что, если компьютер пандита Видьянатха выдал нечто совершенно случайное, и все его поиски, сама жизнь в эти несколько лет — полная бессмыслица? И Ом Пракаш или Видьянатх, если только он существует, ловко разыграли его в свое удовольствие, а он позволил собственным надеждам и страхам одурачить себя. Пусть так, но его почему-то не покидает чувство беспокойства из-за этой юной девушки. Остается только одно — отправиться к Ому Пракашу и вытрясти из него всю правду. В конце концов, ведь это компьютер Видьянатха выдал ему ее изображение, и если сам Видьянатх — незаконченный обманщик, возможно, он что-нибудь знает о девушке и о времени, в котором она живет. Надежда слабая, но это все, что ему остается. Он отправляется туда на метро. Поезд змейкой скользит под городом по пока еще новеньким туннелям мимо залитых огнями станций, где снуют толпы пассажиров, и мальчишки в разнос торгуют чаем и прохладительными напитками. На одной из остановок он различает призрачные видения людей в лохмотьях с бледными и застывшими лицами. В нос ударяет зловонный запах немытых тел, не знавших солнца. Они являются из бетонного пола платформ, как будто вырастают из чрева земли. Ему и раньше много раз приходилось видеть этих людей, и он уже догадался, они из некоего будущего, о котором лучше не думать. Но сейчас его внезапно, словно обухом по голове, осеняет, что все они из того самого будущего, в котором и живет слепая девушка. Нижний Дели, Ничи Дили, означает вот что: город бедняков, изгоев, преступников, которые находятся в разветвленных туннелях под тем Дели, который знает он. Асим размышляет о метро. В далеком будущем оно выйдет из употребления и станет местом для сосланных париев. А еще он думает о городе на поверхности, с радующими глаз парками и садами, великолепными зданиями и высокими башнями до самого неба. Он помнит, что видел его однажды. «Совершенный город», — так называла его слепая девушка. Когда он добирается до конторы Видьянатха, день уже близится к вечеру, и длинные тени ложатся поперек небольшой площади. Он высаживается из автобуса и замечает молоденькую девушку, которая сидит на автобусной остановке и что-то читает. Асим смутно припоминает, что где-то уже видел ее. Она бросает на него мимолетный взгляд, но он не придает этому большого значения. Он врывается в помещение. Ом Пракаш, листавший журнал, с удивлением откладывает его в сторону. Из его уха выползает пчела и летит, выписывая большой круг в сторону улья на окне. Асим почти не обращает на это внимания. «Где этот парень по имени Видьянатх?» Тень тревоги пробегает по лицу Ома Пракаша.
1: «Шефа нет на месте, сэр».
0: «Послушайте, Ом Пракаш, случилось кое-что очень важное. Я все-таки встретил молодую женщину, ту, что выдал мне компьютер. Но оказалось, она из будущего. Мне нужно вернуться и найти ее. Вы просто обязаны свести меня с Видьянатхом. Ведь если его компьютер показал мне эту женщину, значит, он сам должен знать, как мне с ней встретиться». Ом Пракаш печально качает головой.
1: «Пандит Джи общается только посредством компьютера».
0: Он смотрит на улей, затем переводит взгляд на Асима.
1: «Пандит Джи не может контролировать будущее, вы же знаете об этом. Все, что он может, определить, в чем ваше предназначение, зачем вы живете».
0: «Но я совершил ошибку. Я не сразу понял, что она из другого времени. Сказал ей что-то, а она исчезла, прежде чем я смог хоть что-то сделать. Ей может грозить опасность. Это будущее ужасно, Ом Пракаш. Бедных людей будут отправлять в специальный город под землей. А наверху чистый воздух, высокие минареты и уданг-хатолас, которые летают между мирами. Ни грязи, ни попрошаек, ни бедняков, как это бывает в наши дни, когда в город приезжают высокие иностранные гости и полицейские выгоняют людей вроде меня с центральных улиц. Нет сомнений, Ничи Дилли — что-то вроде тюрьмы. Люди там совсем не видят солнца».
1: Ом Пракаш разводит руками. «Ну что я могу сказать, Сахиб?»
0: Асим идет вокруг стола и хватает Ома Пракаша за плечи.
1: «Скажи мне, Ом Пракаш, неужели я просто всего лишь ниточка в сети? Есть ли у меня выбор, что делать, или же я должен следовать судьбе, которую кто-то для меня уже написал?» «У вас есть выбор, сэр. Вы можете переломать мне кости, и никто вас не остановит. Можете броситься в Ямуну. Все, что мы делаем, так или иначе влияет на окружающий мир. Иногда это влияние остается незначительным, а порой оно растет и растет, как фикусовое дерево. То, что мы называем обусловленностью, всего лишь влияние первой степени. А причинно-следственные замкнутые системы второй степени скачут из одного времени в другое, как это бывает с вашими видениями, сэр. Говоря словами Пандиджи, будущее не является определенным, как и неопределенным».
2: Модель для сборки. On Energy.
0: Асим отпускает парня. Голова разламывается, он очень устал, а он, Пракаш, как обычно, так ничего и не разъяснил. Надеется не на что и не на кого. Перед тем, как уйти, он оборачивается, чтобы задать Ому Пракашу еще один вопрос.
1: Скажите мне, Ом Пракаш, этот ваш пандит Видьянатх, если он только существует, что у него на уме? Что он пытается воплотить? На кого он работает?
3: Как вы знаете, пандит Видьянатх работает для города. Или же он работает только на себя?
0: Асим выходит наружу. Вечерний воздух обдает его теплом. Он идет к автобусной остановке. Даже сквозь уличный шум, людские разговоры, автомобильные сигналы, лай бездомных собак, ему слышится приглушенное жужжание пчел. На автобусной остановке по-прежнему сидит та самая, чем-то знакомая ему девушка, и при тусклом свете уличного фонаря внимательно рассматривает лист бумаги с компьютерной распечаткой. Она быстро поднимает глаза, словно что-то хочет сказать, но осекается. Сраженный, он садится на бетонную скамейку. 3 года ожиданий, все напрасно. Вот запишет последнюю историю и выбросит тетрадь.
4: Машинально он достает свою тетрадь и начинает писать. Девушка едва слышно кашляет, прочищая горло. Сразу видно, не привыкла разговаривать с незнакомыми людьми. Судя по одежде и манерам, она явно из приличной, состоятельной семьи. И тогда он вспоминает, как вытолкнул эту девушку из-под автобуса в районе Найсарак. Она протягивает ему лист бумаги.
5: «Вы что-нибудь здесь понимаете?»
0: Это изображение еще более неразборчивое, чем у него. Он с хмурым видом вертит в руках листок и возвращает его девушке.
1: «Простите, я ничего не вижу».
0: Она говорит ему:
5: «Это можно истолковать как изображение кристалла необычной формы или силуэта города с высокими башнями. Кто его знает? С учетом того, что я изучаю биохимию, а отец очень хочет, чтобы я стала архитектором и потом работала у него в фирме, все же удивительно, что я вижу такие вещи на этом листке. Забавно, честное слово».
0: Она смеется. Из вежливости он выдавливает некий звук, подобие смеха.
5: «Ну, не знаю. Мне кажется, есть в нашем очаровательном и нелепом Оме Пракаше какой-то подвох. Кстати, вы ошиблись на мой счет. В тот день я и не пыталась покончить с собой».
0: Она словно оправдывается. Он-то знает, что скрывалось в ее глазах, ошибки не было. Не в тот раз, так в другой это могло произойти, и она знает об этом.
5: «И все же я пришла сюда. Сама от тебя не ожидала».
0: Она будто спешит выговориться.
5: «И вот я уже некоторое время разглядываю эту штуку и размышляю о жизни. И даже сделала некоторые выводы насчет собственного будущего».
0: К остановке, сильно кренясь на одну сторону, подходит автобус. Девушка смотрит на него, затем на Асима и мешкает. Совершенно очевидно, ей хочется поговорить, но он продолжает что-то черкать в своей тетради. Автобус трогается с места, и девушка, закинув сумку через плечо, в последний момент вскакивает на ступеньку и машет рукой. Выражение ее глаз изменилось. В них не было того, что он заметил в прошлый раз. Сейчас это совсем другой человек. Асим заканчивает писать в своей тетради и с чувством неизбежности, которое, как ни странно, его нисколько не тяготит, садится в подошедший автобус. Он доставит его к одному из мостов через Ямуну. На мосту он перегибается через бетонное ограждение и вглядывается в темную воду. Этот мост ему очень хорошо знаком. Скольких людей он спас на этом самом месте? Маленькое фикусовое деревце так и растет из щели в ограждении. Городские службы неоднократно его срезали, но оно слишком глубоко пустило корни, чтобы погибнуть окончательно. За спиной проносятся машины, вспыхивают сигнальные огни, звучат клаксоны и велосипедные звонки. Он кладет свою тетрадь на стену ограждения, сожалея о том, что не отдал ее кому-нибудь вроде той девушки на автобусной остановке, а просто выбросить рука не поднимается. Им овладевает неизбывная усталость, даже безразличие. Мысли едва ворочаются и движения замедляются. Он готов вскарабкаться на стену моста. Неловкие руки скользят по бетону, как вдруг слышит чей-то голос за спиной. «Подожди!» Он оборачивается. Впечатление такое, будто перед ним кривое зеркало. У этого мужчины впалые щеки, щетина на подбородке, поредевшей неухоженной шевелюре поблескивают седые пряди. В руке он держит стопку карточек. Одна щека изуродована рубцом, левый рукав изодран и испачкан чем-то темно-красным. Его глаза — это глаза леопарда. Они горят чудовищной неотвратимостью. «Асим!» — произносит незнакомец, который и не незнакомец вовсе.
4: Он часто и тяжело дышит, будто долго бежал. Голос немного прерывист.
1: «Не надо!»
4: Тут же он на глазах начинает таять. Асим тянется к нему, но рука ловит пустоту. Тысячи вопросов всплывают в мыслях, но прежде чем он успевает заговорить, видение исчезает. Первый порыв Асима не подчиниться. А что, если все-таки бросится в реку сейчас? И как это повлияет на будущее, на обусловленность? Это будет его способ выйти из игры, в которую все это время играет с ним город, чтобы сказать «Хватит с меня твоих фокусов!» Но порыв угасает. Вместо этого он вспоминает слова Ома Пракаша насчет причинно-следственных замкнутых систем второй степени, думает о закате над Красным фортом и об извилистых улочках старого города и о смерти, спящей под веками живущих здесь людей. Он медленно сползает вниз и садится на грязную обочину. Закрывает руками лицо. Плечи его трясутся. Проходит довольно много времени, когда он, наконец, поднимается на ноги. Дорога, лежащая перед ним, приведет его куда угодно. К обветшавшей колоннаде и яркой сутолке в Connaught Place, к тихим и спокойным общественным паркам с заброшенными крикетными мячами и притихшими качелями, или к жилым постройкам, доставшимся от старого правительства, где среди спящих бунгало, перед сонным собранием коров почтительно выстроились многовековые деревья. И пыльные переулочки, и широкие проспекты, и рассыпающиеся памятники Дели — все это сейчас перед ним, как и шумные яркие базары, стеклянные башни в стиле хай-тек, сияющие анклавы, цитадели богачей, а также чистильщики обуви и попрошайки на перекрестках. Стоит сделать шаг, и город поглотит его, заполучит к себе, как река мертвеца. Он всего лишь маленькая частица в огромной кровеносной системе города. Ему выпало не то счастье, не то проклятие. Здесь жить и умереть. Догадываться время от времени о своем предназначении, но так до конца и не понять. Невидящим взглядом он смотрит на огни гудящего шоссе, и ему в голову приходит безумная мысль, которая, как он догадывается, уже некоторое время рвалась на поверхность сознания. На память приходит картинка, которую он увидел однажды в детстве. Вид Азии со спутника ночью. На темные выпуклые поверхности земного шара виднелись узелки света. Он еще сравнил их тогда со светящейся грибницей, которая тянет в темноте свои усики. Интересно, являются ли запутанность и обширность достаточными условиями для медленного пробуждения, для прояснения сознания? Он вспоминает Ома Пракаша, его нелепую улыбку и покачивание головой, эту странную привязанность к пчелам. Расскажет ли Ом Пракаш когда-нибудь о том, кем на самом деле является пандит Видьянатх и что означает работать для города? Вряд ли. Теперь он понимает, что должен делать то, что делал все это время. Выискивать таких же, как он сам, нищих и отчаявшихся, тех, кто бродит со смертью в глазах. Потребности данного города неизмеримы и враждебны. Это некий организм, существующий сам по себе, который с каждым днем, расширяясь, поглощает пригороды вокруг, идет дальше, пересекает Ямуну, прежнюю границу города, там плодит детей, новые города-спутники, которых в конечном счете обязательно сожрет. Сейчас он вгрызается в землю, а позже точно так же будет тянуть свои длинные щупальца вверх, к звездам. Асим уже сейчас больше всего требуется кто-то, с кем он мог бы обо всем поговорить. Человек, который воспримет всерьез его сумасшедшие идеи. Была же та девушка на автобусной остановке, которую он спас на Наисарак. Наверняка у Ома Пракаши есть ее адрес. Ей хотелось поговорить с ним. Возможно, она также захочет его выслушать. Он вспоминает изображение, выданное компьютером, которое она ему показала. Интересно, имеет ли будущее девушки отношение к Дели грядущего, к городу, что притягивает его воображение и одновременно пугает? Тому самому Дели воздушных кораблей, где Уданг-Хатола слетают между мирами, Дели голодающих людей, брошенных в подземные катакомбы. Жаль, он не успел хотя бы немного проспросить будущего себя. Он напуган, потому что, скорее всего, но не обязательно, все не так просто, ему придется противостоять чему-то. Причем это будет не просто сопротивление нужде и лишениям, но предстоит борьба, в которой ему порежут щеку и ранят руку, и с душой его произойдет что-то невыразимое. Но сейчас, когда его захватил собственный временной поток, он бессилен. Он подбирает свою тетрадь. Она кажется ему тяжелой, как никогда. Утирая выступившие на глазах слезы, он медленно бредет в ночь. Вы слушали рассказ Ванданы Сингх «Дели» в переводе Макбал Мусиной.

инь. Знаете, есть инь, а есть ян. Вот это инь. Инь был неплохим человеком, только не любил дураков. А их так много развелось в последнее время. Нет ничего хуже дураков, тем более считающих себя умными. Они говорят только им понятные слова и всегда ходят очень важные себе на уме. К ним не подступишься, с ними чувствуешь себя неловко и хочется поскорее скрыться куда-нибудь. Когда они говорят, все замолкают. Не потому что слушают, просто ждут с нетерпением окончания беседы. Может, кто-то и терпит, но только не инь. Он сидит в сторонке и тихонько посмеивается. Уж он-то видел дураков совсем другими. Он-то знает, как быстро надменное выражение их лиц сменяется гримасой боли и страха. Бить дураков приятно, они не сопротивляются. Совсем. Видели бы те другие их в этот момент. Сразу бы стали ценить иня. А то вечно сторонятся его. В столовой он сидит всегда один, гуляет опять же один. Вечером все обсуждают прошедший день, забавные случаи с наставниками, рассказывают сказки о городах и машинах и, конечно же, байки о женщинах. Только ини никто не замечает, будто его нет совсем. Посмотрят в его сторону и тут же отводят глаза, а дураки так не делают. Еще бы, они хоть и глупые, но понимают, что с инем лучше не связываться, а то и схлопотать недолго. Нет, все-таки дураки хуже всех, даже молчуны лучше. Молчат себе и все. А великаны, они добрые, всегда смотрят и улыбаются. И карлики тоже хорошие, потому что маленькие. Недавно один дурак стал рассказывать странную сказку о каких-то чужаках, которые всех убили, оставшихся собрали вместе и теперь играют с ними, как с котятами. Еще он говорил о каких-то мутациях, последствиях войны. Под конец он стал громко смеяться и твердить, что никто не понимает, кто мы такие. Потом он заплакал. Истерично бормотал, что о появлении наставников говорилось еще давно в одной мудрой книге, но никто не верил, что настанет этот страшный день. Инь никогда не видел котят, поэтому сказка ему не понравилась. Он сильно избил дурака. Очень сильно. До смерти. Наставник его даже похвалил. Инь ликовал. Пусть теперь кто-нибудь попробует отвести взгляд, когда он идет мимо. Настала новая жизнь. Теперь с ним будут разговаривать. Еще наставник сказал, чтобы инь сообщал ему о других дураках, рассказывающих такие же сказки. За это он обещал отвести иня к женщине. Только инь парень не дурак. Он лучше будет продолжать бить дураков. Тот дурак сказал, что женщины любят сильных мужчин.

0: Майк Гелприн. Графоходы. Вершина 14. Готовность 1 минута. Захар Погодин, сухопарый, чернявый, с грубым, будто тесаным из камня лицом, привычно подобрался в кресле первого пилота. По левую руку впился взглядом в пробуждающийся к жизни экран локатора рослый, плечистый и кровь с молоком блондин Хельмут Кёниг. По правую, щуря и без того узкие глаза на смуглом скуластом лице, замер субтильный и тонкий в кости Макото Тагути. Выход из-под пространства в открытый космос — событие неординарное и опасное, даже если этот выход по счету уже 14-й, опыта команде не занимать. Вершина 3, к примеру, оказалась неподалеку от скопления астероидов, разминуться с которым удалось разве что чудом. Вершина 11 столь близко от светила, что экипаж едва не поджарился, пока автоматика натужно раскочегаривала охладительные системы. Готовность 10 секунд. 5, 3, 1. Выход. «С Богом!» — выдохнул Погодин. Леонард Эйлер вырвался в открытый космос. Вымахнул из коридора в дверной проем, как зачастую шутили в Академии. Выскочил с дуги на вершину, как говорили выпускники этой Академии, безумцы, покинувшие свой дом без шансов когда-либо в него вернуться. Авантюристы, из принципа поставившие жизни на кон. Графоходы. Охотники за надеждой. Экран локатора полыхнул черным глянцем, замерцал серебристыми блестками, залился оранжевым в правом верхнем углу, там, где отобразилось светило. Дрогнул, завибрировал корпус, принявший на себя яростную отдачу маневровых двигателей, мощь отражательного контура, усилия стабилизирующих и декомпрессионных систем. Десятикратная перегрузка придавила экипаж к креслам, но получасом позже она пошла на убыль, еще через час стала всего лишь двойной и вскоре сошла на нет. «Все!» — смахнул со лба испарину Погодин. «Приехали! 2 месяца курорта, если вдруг не свезет!» 13 раз им уже не свезло. Пригодных для колонизации планет в системах чертовой дюжины предыдущих звезд не оказалось. Когда Леонард Эйлер погасил скорость и лег в дрейф, Кёниг подключил систему искусственной гравитации. Через четверть часа экипаж собрался в кают-компании, единственном помещении на борту, которое условно можно было назвать просторным. «Не вижу энтузиазма на лицах», — вымученно пошутил Погодин.
1: «В зеркало посмотри», — угрюмо посоветовал Макото Тагути. «Вдруг разглядишь?»
0: «Глядел. Не обнаружил». Энтузиазм, с которым команда встречала выходы из первых 3 межпространственных коридоров, на 4-м пошел на убыль. На 8-м увял, на 12-м и вовсе истаял. Сейчас, через 3 года по бортовому времени со старта, графоходам уже не казалось, что цель близка и будет достигнута, если не на этом скачке, то непременно на следующем. Романтика и задор сменились настороженными раздумьями. Теоретики уверяли, что вероятность достижения цели близка к 100%. Графоходы теоретическим выкладкам верили свято. Без этой веры нечего было соваться в граф. Погодин тоже верил. И Кёниг, и Тагути. И 3 запасных навигаторов, когда напоследок обнявшись с основными, ложились в криогенные камеры. И 2 сотни колонистов, легшие в эти камеры еще до старта. Теперь вера истончилась. Ослабло. Предыдущие переходы полностью подтвердили гипотезу о дискретной структуре Вселенной, прекрасно проиллюстрировали ее многогранность и многообразие форм материи и явственно опровергли основной постулат. Тот, на который молились, тот, ради которого уходили в граф. Утверждение, что из 10 произвольно взятых небесных тел от 5 до 20% пригодные для колонизации планеты земного типа, оказалось несостоятельным. Газовые, ледяные и пылевые гиганты. Кремниевые и железные карлики.
1: Мега-земли, сверхземли и мини-земли. Миры в лавовой корке, миры океана и миры пустыни. Хтонические, вулканические и демонические миры. Таковых бортовая оптика обнаружила добрых 2,5 сотни. К десятку иных перспективных по размерам и степени удаленности от светила были высланы исследовательские зонды и челноки с негативным результатом. Кислородные атмосферы, предсказанные теоретиками и пригодные для обитания человечества, ни на одной из планет-кандидаток не оказалось. «Ладно, парни», — хлопнул в ладоши Хельмут Кёниг. «Будет вам энтузиазм. Что скажете насчет шницеля по-баварски с маринованной капустой и зеленым горошком? Проглотим по 200 шнапса или, если угодно, саке? Нечего хандрить раньше времени. У нас резерв 4 десятка лет и 2 сотни скачков. Унывать и киснуть после неудач на первых 5, пусть даже 10% попросту глупо».
2: «Спасибо, дружище», — улыбнулся Погодин. «Мы распустились, надо взять себя в руки.
1: Ты кругом прав. Кроме напитков, пожалуй. Никакого шнапса, никакого саке. Махнем русской водки.
3: Давай, изобретай свой шницель».
1: «Ничего, все еще впереди», — расслабленно думал Погодин, бредя по корабельному коридору. «Не на этом скачке, так на следующем, или через один, неважно. Ему, как и напарникам, всего 33. Они найдут, непременно найдут свой мир. Приземлятся, автоматы разбудят сменщиков и поселенцев, 2 сотни человек — число, достаточное для образования жизнеспособной колонии. Он найдет себе девушку. Выберет из тех, у которых славянские имена». Погодин мысленно перечислил колонисток, имена которых знал на память. Оксана Галицкая, 25 лет, биолог, миниатюрная сероглазая блондинка. Любовь Орехова, 29, маркшейдер, рослая, атлетически сложенная шатенка. Иван Костоянова, геолог, 26. Нина Звягинцева, океанолог, 31. Мартина Смоляк, социолог, 28. Отчаянные, смелые, гордые девушки. Незамужние и бездетные, все как одна добровольцы. Так же, как и парни. В отличие от экипажа, Звездную Академию они не заканчивали. Навыков пилотирования космических кораблей не имели. Не закаливали тело и волю в барокамерах и центрифугах, но из миллионов и миллионов добровольцев селекционеры отобрали именно их. Надежных, волевых, смелых. Согласных рискнуть всем ради принципа, ради идеи. Цвет человечества. Его лучшие дочери и сыновья. Его...
3: «Капитан!»
1: — оборвал раздумье голос Макота в динамике на ладонника.
3: «Думаю, тебе стоит шлепать в рубку. Да, прямо сейчас. Судя по первым отчетам, 5-я отсветила планета перспективно».
1: У Захара Погодина на миг перехватило дыхание. Шибануло о ребра сердца, и потребленная под шницель водка тут была ни при чем.
2: «Перспективно!»
1: Раз за разом твердил на ходу Погодин, пока спешил в носовую часть корабля к рубке.
2: «Первое за все время. Неужели они уцели?»
1: «Неужели?» Под конец он уже едва не бежал. Прыжком замахнул в кресло первого пилота, перевел дух. Напарники были уже на местах. Напряженные, едва сдерживающие волнение лица.
2: «Докладывайте!»
1: — выдохнул Захар. «Планета земного типа», — скороговоркой зачастил Кёниг. «Размеры и масса сопоставимы с земными, период обращения, напряженность магнитного поля и сила тяжести тоже. Плотная атмосфера, точный состав выясняется. По предварительным данным, возможно наличие органической жизни. Пока все».
3: «Зонды достигнут орбиты через 11 суток», — добавил Макото. «Тогда будем знать наверняка. Но я предлагаю не ждать».
1: С минуту Погодин раздумывал. На «Форсаже» Леонард Тейлер обгонит маневренные на орбитах и в стратосферах, но не слишком скорые в межпланетных перемещениях зонды. Тогда, однако, полет сожрет массу топлива. Минус 2-3 скачка от максимального расчетного числа. Столько же на обратный путь к вершине, если надежда не оправдается. Альтернатива — 11 дней ожидания. Чрезмерно долго. Чересчур. К
3: чертям рационализм!»
1: «Курс?» — бросил Погодин. «Уже проложен», — отозвался Кёниг. «При максимальном ускорении полетное время без малого трое суток. Будем там на неделю раньше зондов».
3: «Хорошо. Стартуем».

0: «Зима», — заключил Хельмут 4 днями позже. «Этот мир стоит назвать зимой». Захар удрученно кивнул. Леонард Эйлер нарезал по орбите вот уже 6-й виток. Запущенные к поверхности планеты челноки вернулись, данные собраны, обработаны, итоговый отчет готов. Планета признана пригодной для жизни теоретически. В условиях вечного холода под куполом. На наиболее благоприятном участке суши максимальная температура плюс 2 по Цельсию, минимальная минус 60. Превратить ледник в оазис теоретически возможно. Но на борьбу с холодом идут усилия нескольких поколений. Им фактически придется не жить, а существовать. Выживать. И их детям. И детям их детей. Выживать с неизвестными шансами уцелеть. «Что думаете?» — хрипло спросил Погодин.
1: «Что-что?» — проворчал Макото.
2: «Ты капитан, тебе решать».
0: «Я прошу совета». Макото Тагути долго не отвечал, думал. Затем сказал глухо.
2: «Я бы рискнул. Кто знает, будет ли еще шанс».
0: «Ты?» — обернулся капитан к Кёнигу.
3: «Я не уверен. С одной стороны, цель достигнута. С другой, мы потом не простим себе, что остались здесь. И поселенцы нам не простят. Но дело даже не в этом. Мы пустились в граф не потому, что хотели найти для себя абы что. Мы хотели найти новую родину, не уступающую прежней. А нашли, по сути, лишь ее полюса. Арктику, Антарктиду».
0: Захар медленно поднялся с кресла.
2: «Что?»
0: — скинул на него взгляд Макото.
2: «Что решил?»
0: Секунду-другую Погодин помедлил. «Нет, мы не будем здесь жить».

0: Вершина 42. Готовность 30 секунд. 20. 15. 8 лет, думал Погодин, готовясь принять перегрузку. 8 лет блужданий по обрывающимся в дверные проемы пустым коридорам. Только вот двери эти от нежилых домов. Гипотеза о дискретной структуре Вселенной была выдвинута, когда 6-летний Захарка впервые уселся за школьную парту. Появилась гипотеза вскоре после того, как между орбитами Земли и Марса материализовался беспилотный летательный аппарат неземной конструкции. Поблизости от точки его появления был обнаружен участок пространства с особенными инородными свойствами. Этот участок позднее назвали «вершиной», а сходящиеся к ней 10 межпространственных туннелей – дугами Графа. В 3 туннеля из 10 вход оказался закрыт. В остальные 7 год спустя погрузились спешно сконструированные беспилотные разведчики-челноки. Через неделю 2 из них вернулись, прочие пропали бесследно. Опыт повторили с 50 раз. Результаты оказались неизменными. Один из 2-сторонних туннелей вел в систему бета-треугольника, другой — в систему, идентифицировать которую не удалось. Судя по картам звездного неба, находилась она в иной галактике. 5 остальных туннелей вели неведомо куда. Когда 12-летний Захар Погодин перешел из 6 класса средней школы в 7, гипотеза о дискретной структуре Вселенной стала уже общепризнанной. На уроках, спешно введенной в программу новой дисциплины, преподаватели чертили на досках исполинские графы.
1: «Сотни миллиардов вершин!» — комментировали чертежи учителя. «Бесчисленное количество дуг. Часть из них ориентирована и ведет лишь в одном направлении, часть в обеих. Там, по другую сторону дуг, новые вершины. Там иные миры, возможно, обитаемые. Возможно, пригодные для обитания».
0: Согласно последним исследованиям, обитаемые и пригодные для обитания миры исчислялись миллиардами. Правда, ни в системе бета-треугольника, ни в системе внегалактической звезды таковых не оказалось. Но ни ученых, ни грезящих межзвездными перелетами подростков это не обескураживало. Человечество начало готовиться к расселению. Когда 18-летний Захар, выдержав немыслимый конкурс, поступил на первый курс Академии, первые межзвездники с поселенцами погрузились в Граф. 10 лет спустя их насчитывалось уже под 100. Леонард Тейлор стал по счету 98-м. Ни один из его предшественников назад не вернулся. Тридцатилетний Захар Погодин принял капитанскую должность сразу после выпуска, едва отрубил последнюю практику на марсианской орбитальной станции. Он считался одним из лучших. Диплом навигатора, диплом бортинженера, диплом бортврача. За 12 лет обучения, каждодневных тренировок, добровольной аскезы Академия превращала романтичных подростков в закаленных, волевых, решительных профессионалов. В графоходов. Космических волков, выученных и готовых отдать жизни в обмен на принцип.
2: Готовность 5 секунд. 3. 1. Выход.
0: На этот раз в кают-компании не шутили и энтузиазм не искали.
3: «Надо что-то решать», — сказал Тагути, едва покончили со съестным. «Нам под 40. Потом будет поздно».
0: Погодин медлил с ответом. 1/5 топливного запаса израсходована. 1/5 расчетного максимального срока тоже. 8 лет в космосе. 42 неудачных попытки. В среднем по 5 с лишним неудач в год. Можно было разбудить сменщиков и занять в криогенных камерах их места. Тогда, если удача улыбнется Красовскому, Уилсону и Лавуазье, в новый мир нынешний экипаж ступит еще в отсвете лет. Если отвернется от них, окончит свои дни в анабиозе вместе с несостоявшимися колонистами. Когда это произойдет, неизвестно.
3: Автоматика способна поддерживать жизни пассажиров тысячи лет после смерти экипажа. Пока не иссякнет запас энергии на борту, или пока лишенные пилотов судна не угодит в катастрофу. Можно было вместо сменщиков разбудить колонисток. Выбрать 3 из 100 с лишним кандидатур. Этот вариант раз за разом обсуждался на последнем десятке переходов.
4: «Я не могу на это пойти», — потупившись, пробормотал Погодин. «Ни на первый вариант, ни на второй. Сменщики заступят на вахту лишь в случае нашей преждевременной смерти. Девушки не подписывались на роли наложниц, утеряющих адекватность от одиночества и неудач мужиков. Это было бы подлостью по отношению к ним».
3: «А оставить их подыхать в камерах не подлость?» — сердито возразил Хельмут.
4: «Мы исчерпаем топливо и сдохнем от старости. Они умрут молодыми невесть когда, так и не совершив ничего. Без малейшей пользы для кого бы то ни было».
5: «Эта проблема этически не решается», — буркнул Тагути. «Термин «подлость» к ней неприменим. Мы говорим о целесообразности. Оба варианта одинаково плохи. Но любой из них лучше нынешнего, когда задарма, так ничего и не совершив, умрем мы».
3: Захар вскинул на Макото взгляд. «Я сказал нет».
4: «А ведь они, возможно, меня убьют», — впервые за все время подумал Погодин.
3: «Пристрелят, распылят тело в конвертере и спишут на несчастный случай. Тогда мое место займет Януш Красовский, который, вполне возможно, окажется более сговорчивым».
4: Погодина передернула. «Не хватало только паранойи», — раздраженно подумал он. «Мании преследования».
3: «Что ж, нет так нет», — поднялся из-за стола Кёник. «Но...»
2: Закончить фразу ему не позволила пронзительно взвывшая сирена общей тревоги.
4: «В рубку!»
2: — гаркнул, вскочив на ноги Погодин.

0: Множественные летательные аппараты. Чистил щитовые показания локатора Кёниг. Запущенный с орбиты второй от светила планеты. Расчетное время подлета 4,5 часа. Ракетный удар по нам. Захар Погодин не успел даже испугаться. Включились многократно отработанные на академических тренажерах навыки.
1: «Курс на разворот!» — рявкнул он. «Петлевая траектория!»
0: «Есть!» — отозвался Кёниг. Он, казалось, слился с кораблем воедино. Вздулись жилы на лбу, напряглись погруженные в сенсорные устройства руки.
1: «Расчетное время маневра 4 с четвертью часа. Успеем! Впритык!»
0: «Выходит, обитаемые миры все-таки существуют», — навязчиво думал придавленный перегрузкой к креслу Погодин. «По крайней мере, один. Враждебный. Воинственный. Но он есть. А значит, не все потеряно».

0: Вершина 97. «Половина», — сказал Хельмут Кёниг, когда Леонард Эйлер погасил скорость и лег в дрейф. «Выбрана половина ресурсов. Половина срока, половина всего».
1: «Добавь возраст», — посоветовал Макото Тагути. «Нам за полста. Интересно, сколько времени прошло на Земле?»
0: Погодин смолчал. Ответа на этот вопрос не было. Релятивистский эффект за 96 переходов мог состарить Землю на тысячелетия. Не исключено, что мог и омолодить. «По сути, мы играем в бесконечную угадайку», — задумчиво проговорил Кёниг. «Кто знает, сколько раз мы промахнулись, выбрали не ту дугу, не тот маршрут. Что ж, надеюсь, другим повезло».
1: «Внимание!»
0: Будто бросив ответную реплику, подал голос бортовой компьютер. «Сообщение чрезвычайной важности. Искусственный летательный аппарат прямо по курсу». Графоходы разом вскочили из-за обеденного стола.
2: «Подробности!» — рявкнул Погодин.
1: «Межзвездный пилотируемый аппарат Исаак Ньютон», выдержав словно живой человек минутную паузу, отозвался компьютер. «Находится в сутках лета. Экипаж на позывные не отвечает».
3: «Не отвечает»,
0: будто эхо повторил Макото.
1: «Я догадываюсь, что это значит».
2: «Мы все догадываемся», резко бросил Захар.
0: «Прокладывай курс», обернулся он к Кёнигу. «Проверим догадки на месте, будь они прокляты».

Мы, ниже подписавшиеся, вслух считывал Погодин последнюю запись в электронном бортовом журнале Исаака Ньютона, свидетельствуем ниже следующее. На 169-м переходе капитан Гарри Карпентер, штурман Ли Ман Чен и второй пилот Вито Альбертини совершили групповой суицид. По факту гибели основного экипажа сменный экипаж принял вахту. На день замены запас топлива составлял 10% от изначального. Сегодня, через 37 лет, 5 месяцев и 11 дней со старта по бортовому времени, мы завершили 186-й переход. Цель не достигнута, запас топлива выбран. Перед тем, как расстаться с жизнями, мы отключаем систему жизнеобеспечения в криогенном отсеке. На случай, если наше судно когда-нибудь обнаружат, ставим нашедших в известность. Решение лишить колонистов жизни принято нами коллегиально и единогласно, как наиболее справедливое и гуманное. Прощайте. Капитан Джеральд Маккамп, штурман Иван Соколов, второй пилот Мераб Курцелава. В рубке Леонардо Эйлера долго молчали. Затем Погодин поднялся. «Мир праху всех шестерых», — сказал он тихо. «И мир праху 200 невинно убиенных. Пока я жив, ни с кем из нас такого не произойдет».

0: Вершина 176.
1: «Приехали!»
0: — медленно проговорил высохший, седой, морщинистый Захар Погодин, когда Леонард Эйлер погасил скорость.
1: «Два месяца каторги. Я понимаю их теперь. Карпентера, Ли, Альбертини».
0: Хельмут Кёниг согласно кивнул. В нем мало что осталось от атлета-здоровяка «Кровь с молоком». В кресле штурмана сидел сутулый, плешивый старик с глубоко запавшими выцветшими глазами.
1: «Мы не дотянем до последнего перехода», — просипел Кёниг. «Я уже едва прихожу в себя после очередной перегрузки».
0: Макото Тагути тоскливо хмыкнул. Тощий, с обтянувшей скулы желтоватой кожей и заострившимся лицом, он походил на мумию.
2: «Сколько нам осталось?»
0: — устало выдохнул Макото.
1: «Пять скачков. Шесть».
0: Кёниг кряхтя поднялся.
1: «Думаю, седьмой станет для нас последним. Если, конечно, дотянем. Пошли. Прием пищи никто не отменял».
0: «176», — думал Погодин, по-стариковски шаркая вслед за Кёнигом к кают-компании. «176 коридоров, по которым несешься, будто по аэродинамической трубе, не весть куда, чтобы через пару-тройку бортовых суток вынырнуть не весть где. И 176 дверных проемов, в которые вылетаешь, словно получив напоследок пинок под зад. И столько же инспекций. Долгих, затяжных, до полной уверенности, что вытянули очередную пустышку. 176 домов, построенных вселенной для одинарных и двойных супергигантов, гигантов и карликов. Непригодных домов, нежилых. За исключением того, 42-го по счету, оказавшегося не домом, а вражеской крепостью. Удивительно, что их не вынесло в систему какой-нибудь новой или сверхновой, хотя, по всей видимости, граф присоединяет к себе вершину, когда звезда уже стабилизируется, не раньше, иначе Леонард Эйлер уже давно бы расщепила на атомы.
1: «Жалеешь?»
0: — спросил Кёниг, когда под недовольное ворчание ставшего на старости лет капризным пищевого процессора уселись за стол.
1: «О той планете. О зиме».
0: Погодин вздрогнул. Решение, которое он принял на 14-м скачке, не раз бередило душу и грызло совесть. «Прикажи, Захар, тогда приземляться, и...» Они втроем состарились бы в окружении друзей и семей, детей, возможно, внуков. Да, было бы трудно. Чрезвычайно трудно, немыслимо, но все лучше, чем сейчас. Шансы, в которые он тогда еще свято верил, истаяли. Да что там, почти иссякли.
1: «Да», —
0: признался Погодин.
1: «Моя вина. Простите меня, если можете». «Что уж теперь?»
0: Кёниг махнул старческой венозной рукой.
1: «Ты думал, как лучше? И когда отказался будить запасную смену, и когда девочек, а

0: Вершина 182.
1: Прощай, дружище.
0: С минуту Захар Погодин молча стоял у конвертера, куда киберы час назад опустили Хельмута. Тремя переходами раньше по тому же адресу отправился Макото. Будить второго пилота ему на замену они с Кёнигом тогда не стали. Не станет он будить нового штурмана и теперь. Топливо осталось ровно на один переход. Последний. С ним 72-летний Захар Погодин как-нибудь справится сам. Ну а если не справится, что ж. Тогда сменщиков пробудет автоматика. Лишь для того, чтобы сообщить им фатальную новость. Погодин повернулся и, сгорбившись, подволакивая ревматическую правую ногу, побрел от конвертера к рубке. Медленно в 4 приема опустился в кресло первого пилота. Щелкнув, затянулись ремни. С полчаса, натужно фокусируя мысли, Захар Погодин считывал показания анализатора. От вершины отходило 6 дуг. 6 туннелей к последнему пристанищу. Какой же выбрать? До сих пор этот вопрос решал Хельмут. Теперь Хельмута больше нет. Любой, мысленно махнул рукой Погодин. Неважно какой. Пусть будет 3-й по счету. Их в конце концов было 3. 3 графохода. 3 охотника за ускользнувшей, сбежавшей надеждой. «Дуга номер 3», — задал Погодин курс бортовому компьютеру. «Получасовая готовность к старту».

0: Вершина 183. Вытянувшись в струну, цепляясь левой рукой за переборку, чтобы не упасть, и вскинув к виску правую, пробуждающихся к жизни сменщиков встречал на выходе из криогенного отсека ветхий старик, висящим на нем, как на пугале, парадном мундире.
1: «Планета земного типа»,
0: — доложил старик, почтительно склонившему перед ним голову Янушу Красовскому, рослому, кровь с молоком блондину с голубыми глазами.
1: «Я вывел корабль на орбиту. Дальше ваша работа, капитан. Планета идеально подходит для колонизации. Она раньше была обитаема, но перенесла экологическую катастрофу около 10 тысяч лет назад по местному времени. Сейчас экология восстановилась. Добро пожаловать».
0: «А где...» — Красовский огляделся по сторонам. «Где ваши напарники?»
1: «Штурман и второй пилот отправились в конвертер. Я хотел бы уйти тем же путем, когда настанет мой час. Уже скоро».
0: Красовский коротко кивнул. «Ваша воля, капитан. Спасибо вам. Спасибо за все. Какой это переход?»
1: 183-й. Последний. Но посадочным модулям топлива хватит».
2: «Последний?»

0: — ахнул Красовский. «Как же...»
1: «Да так»,
0: — прервал старик.
1: «Просто напоследок мне повезло».
0: Януш Красовский подобрался, расправил плечи, щелкнул каблуками. «Вы не станете возражать, если мы назовем новый мир вашим именем, капитан?» — отчеканил он. Погодин отрицательно покачал головой.
1: «У него уже есть название».
0: «Да? Как же вы его окрестили?» Захар Погодин не стал отвечать. Новый капитан вскоре ознакомится с аналитическим отчетом и узнает сам. А вслед за ним и поселенцы. Десяток тысяч локальных лет назад третья от местного светила планета называлась Землей.

0: Ущелье теней показалось мне невыносимо скучным местом, как, впрочем, и все горы Тагайкунук. Пока был в расположении полка, наслушался всяческих ужасов о стране горных демонов и злых духов, не терпящих чужаков. Даже нашлись свидетели, видевшие что-нибудь этакое собственными глазами. Ведь не солдаты байки травили, офицеры. Смех и грех. Что до меня, гор как горы, пусть даже и легендарные, мрачноватые и, несомненно, опасные, но не более того. «Господин лейтенант, у картечницы в упряжи ремень лопнул!» — выпалил сержант Ванис, горцуя на лошади. Рожа раскраснелась, в глаза смотреть отказывается. «Надо бы заменить!» «Ладно, объявляй привал, устало», — бросил я, останавливая коня. «Только пусть бойцы пошевеливаются. Не собираюсь задерживаться здесь ни одной лишней минуты». Я сделал вид, что не заметил, как солдат сотворил отвращающий злых духов знак. И этот туда же. Ладно, о борьбе с мракобесием можно вспомнить позже, в более подходящем месте.
1: «Лангфор Сардор, мы уже вторые сутки в пути, а я все никак не могу отыскать причины вашего бесстрашия. Ваши коллеги и подчиненные гораздо более суеверные».
0: А вот и геометр, быть он неладен. Все утро трещал без умолку, пересказывая историю этих гор. Солдаты от каждого шороха вздрагивают.
2: «Мэтр Лагай, я не верю в сказки. Страшные или не очень, но они остаются сказками. В войну башен через Тагайкунук из Арганского каганата караваны с оружием почти каждый день шли, и ни один не пропал. Басмаки горы вдоль и поперек исходили. Нам-то чего бояться? Только самих басмаков».
1: «Разумно», — согласился геометр. «Не ожидал от вас такого прагматизма».
2: «Сверхъестественное по вашей части, мэтр. Мое дело — война».
0: Не люблю я, когда об искусстве речь заходит. В моем роду ни одного толкового геометра не было. В теории худо-бедно понимаю, а вот талантом Бог обидел. На одну слабенькую руну огня сил едва хватает. Среди старшей и младшей знати таких огрызками зовут. Застарелая обида заставила сжать рукоять шашки, но быстро опомнился, убрал руки подальше от оружия.
1: «Не буду спорить», — согласился геометр.
0: Он развел руки, и из-под рукавов показались покрытые золотыми узорами запястья. Если мне не изменяла память, то знаки указывали на его принадлежность к братству небесных врат.
1: «Занятно.
0: Гражданская война закончилась 40 лет назад, задолго до моего рождения. А мэтр Лагай выглядит на 30 максимум».
1: «Значит?» «Значит, он либо старше, чем кажется, либо в роду у него кто-то из знати. Возможен и третий вариант, я просто ошибся, но он-то и самый невероятный. Все-таки в офицерской школе история войны башен была моим любимым предметом, наравне с недоступной из-за скудости таланта теории руноплетения. Хотя какое мне до всего этого дело?»
0: Я вскочил на коня. Бойцы отдыхали, наслаждаясь самой возможностью просто посидеть на твердой земле. Кто не провел целый день в седле, тот не поймет. Некоторые курили папиросы. Вот ведь мерзкая привычка — вонючий дым вдыхать. Опять заклятые союзнички из Ритании постарались. Свою моду завезли, а наши дураки рады. Вернулся сержант.
2: «Ваше благородие, скоро отправляться можно будет. Почти все сделали».
0: «Надежно? Когда через брод пойдем, снова не порвется, выдержит?»
2: «Обижаете, ваш бродь! Головой ручаюсь!»
0: Хороший мужик этот Ванис, опытный. В Тагайкунуке который год воюют. Когда меня прошлой весной во главе сводного отряда поставили, многое подсказал. В офицерской школе ведь цивилизованной войне учат, а здесь места дикие, нравы простые, но суровые. Нужен особый подход. Без сержанта я бы и сам сгинул, и людей сгубил. Если бы он еще таким суеверным не был. Среди камней что-то блеснуло. Что-то мелкое, похожее на монету. Заинтересовавшись, я направил коня в ту сторону. Не успел он сделать нескольких шагов, как наверху зашуршало, и слева с пушечным грохотом упал камень. Конь испуганно всхрапнул, загорцевал на месте. Я сжал ему бока коленями, огляделся. Наверху никого. Камень будто сам свалился. Я покосился на проклятый булыжник и мысленно вздохнул. Попади такой на голову, о докторе можно не беспокоиться.
1: Повезло, ничего не скажешь. «Все в порядке!» — отмахнулся я от подбежавших бойцов и повернулся к геометру. Тот, козырьком приложив ладонь ко лбу, изучал стену ущелья. Пальцы слабо светились. Наконец он посмотрел на меня. Лицо у метра было озабоченное.
3: «Лангфор Сардо, возьму на себя смелость предложить ускорить сборы. Если мы не хотим попасть под обвал, то стоит поторопиться».
1: Глупо спорить. Задерживаться в ущелье и вправду не стоило. Полчаса ехали молча, с опаской посматривая наверх. Ну, как уже не камень упадет, а кусок скалы отвалится. Геометр ехал рядом, отпустив поводья и сложив пальцы в хитрый замок. По коже бегали серебряные искры, поверх ногтей загорелись алые руны. Что-то темнит, полковой тайнознатец. Сильно темнит. На выходе ущелье сильно сужалось, образуя нечто вроде арки. Стала неровной почва. Чтобы лошади не переломали ноги, пришлось сбавить шаг. Если тот камень сбросили со злым умыслом, то здесь было идеальное место для повторения попытки. По моему приказу солдаты достали карабины.
3: «Простыми пулями здесь делу не поможешь», — хмыкнул геометр.
1: Я повернулся за разъяснениями, но он вдруг расцепил руки и вытянул их в сторону арки. Вокруг пальцев образовались завихрения, и к скале устремилась прозрачная волна. Сверху раздался многоголосый визг и рычание. От камня отделилась крупная тень и съехала вниз, упав в саженях в 10 впереди. «Вперед!» — крикнул я, пришпоривая коня. Рука выдернула из чехла винчестер. Вообще-то кавалерии полагались карабины, но эта вялотекущая война навязывала свои порядки. Армейские сабли менялись на чергенские шашки, вовсю использовались трофейные ританские ружья, пластуны те и вовсе одевались как горцы. Вблизи тень оказалась низкорослой сморщенной старухой с длинными в ее рост волосами, крючковатым носом, сморщенными как засохшая слива грудями и желтушного цвета кожей. Когда я подъехал, уродка уже не шевелилась. Вряд ли кто уцелеет после падения с такой высоты, кроме старшей знати и членов Синклита, разумеется. От этих всего ожидать можно. Но служба в Тагайкунуке приучила к осторожности. Ожидая подъезжающего геометра, я продолжал целиться в погибшую.
3: «Ну и как, лейтенант? Теперь увидели, кого, кроме басмаков, надо бояться в ущелье теней?»
1: «Кто это?»
3: «Албасты. Или, если более точно, сары Албасты. Низший демон, издревле обитавший в Тагайкунуке. Мелкая выродившаяся нечисть. Считалась уничтоженной».
1: Мэтр Лагай довольно рассмеялся.
3: «Определенно следовало съездить в эту глушь, чтобы увидеть столь редкий экземпляр, так сказать, в естественной среде обитания».
1: «Да вы любезнейший браконьер», — протянул я, опуская ружье. На демона старуха не тянула. Только и может столкнуть камень. А по легендам они обладали куда большим могуществом. Но все тропки в Запределье перекрыли еще на заре создания братств, и в землях Империи не слышали о настоящих демонах уже несколько поколений. Говорят, к нам они могут проникать лишь в бестелесном облике, да и о таком уже давно не было слышно. Сказки это все, наверное. Внезапно я понял, что Албасты смотрит на меня коричневыми глазами без радужки и зрачков. Рот с тонкими губами приоткрылся, наружу вывалился черный язык. «Проклятье!» — выстрелил, не целясь. Пуля попала уродке в живот, ничуть ее не побеспокоив. Издав знакомый визг, она замолотила по земле пятками. Змеями зашевелились пряди волос. Геометр выкрикнул предупреждение, но опоздал. Грязные космы распрямились и, неимоверно удлинившись, тараном вышибли меня из седла.
3: «Вы там живы, лейтенант?»
1: От удара о землю перехватило дыхание. Из глаз посыпались искры. Первые мгновения никак не удавалось привести мысли в порядок. Хотя руки-ноги вроде шевелились, а это уже неплохо.
3: «Скорее да, чем нет», — сказал я, осторожно поднимаясь.
1: Пока коварный Албасты отвлекся на меня, геометр успел соскочить с коня и извлечь палаш. Ему хватило одного удара, чтобы добить нечисть.
3: «Доброе у вас оружие, мэтр», —
1: сказал я, кивая на колотую рану между грудями старухи. Кожа вокруг нее пошла пузырями и слегка дымилась.
3: «На клинке аркан кислоты», — пожал плечами тот.
1: Посмотрел на меня и спросил:
3: «Как ребра целы? Когда она в полной силе, волосы разят не хуже копий».
1: «Верю», — проворчал я, потирая грудь. «В следующий раз к ей подобным и на шаг не подойду, пока мозги не выбью».
3: Мэтр Логай засмеялся. «Обычные пули им не страшны. Временные неудобства не больше. Если под рукой нет рунного оружия, то лучшим выходом будет тактическое отступление».
2: Тайнознатец склонился над телом демона, прямо в воздухе рисуя цепочки рун. Но надолго это его не задержит. Я приказал продолжать движение. Когда отряд выезжал из ущелья, тело демона полыхало бездымным пламенем. На переправе через Сурхан нас ждала новая неприятность. Уровень воды в реке оказался немного выше, чем отмечено на карте. Пришлось снять картечницу с лафета, хорошенько упаковать и навьючить на лошадь. Проклятая громыхалка не переносила сырость, а без нее рейд терял всякий смысл. С отрядом в 15 сабель много не навоюешь. В штабе появилась информация, будто бы сегодня ночью в кишлаке Варанзи ждут самого Ибрагимбека. Вот уже 10 лет, как он ведет войну с имперскими войсками. Громит удаленные заставы, перехватывает обозы. Однажды взял штурмом город Кызылбас и казнил прибывшего туда губернатора. Хитрый, опытный и безжалостный враг. Невозможно предугадать, где он и его банда в сотню сабель появятся в следующий раз. И вдруг удача! Один из пленных рассказал на допросе о переговорах со старейшинами, где главарь будет всего с несколькими доверенными лицами. Упускать такую возможность было нельзя. Мой отряд находился в резерве, и вопрос, кого отправлять к воинственным горцам, не желающим склониться перед волей императора, даже не стоял. Нескольких опытных бойцов вполне достаточно, чтобы повязать или на худой конец убить одного взорвавшегося главаря. Но это если у Ибрагимбека будет мало бойцов, а если нет, умирать прикажете? Вот и вытребовал я себе картечницу на всякий случай. Хорошая машинка, только жаль капризная. На другом берегу пришлось устраивать привал и самому проверять исправность привередливого механизма. Помощники взял лишь приписанного к картечнице стрелка. Геометр не нашел другого времени, чтобы подъехать со своими вопросами.
3: «Лангфарсарда, не сочтите за оскорбление, но не могли бы вы сказать, что такое висит у вас на груди?»
2: «Мэтр, это настолько срочный вопрос?» — спросил я, отсоединяя коробчатый магазин. «Может, отложим его на время?»
3: «Как сказать, лейтенант?»
2: Тайнознатец был настроен решительно.
3: «Есть у меня подозрение, что Албасты охотился именно за вами, а точнее за тем, что болтается у вас на шее».
2: Поначалу я даже не понял, о чем речь. «На шее? Мэтр, вы меня с императорским казначеем не перепутали? У меня нет ничего ценного, тем более для демона».
3: Пальцы нашарили на груди мешочек из мягкой замши. «Ах да, патрон. 2 года как амулет при себе ношу, привык. Забывать начал».
2: Геометр продолжал требовательно на меня смотреть. «Сущая безделица». Я вытряхнул патрон на ладони и протянул его мэтру. «Со времен офицерской школы с собой на удачу ношу».
3: «На удачу».
2: Логай принялся изучать добычу.
3: «Ого, золотая пуля, да еще с руной огня. Наложено, конечно, кустарно, но не без выдумки. С золотом понятно, аркан подновлять не надо, а вот... Погодите, вы что же это, 6 раз одну и ту же руну накладывали?»
2: 7, если точно. Мой дар очень малый, чтобы получить нечто стоящее, пришлось выкручиваться».
3: «С ума сойти! Бесталанный руноплет», — сказал геометр, качая головой.
2: Я пожал плечами. «Зачем объяснять очевидное?»
3: «Все равно не пойму, зачем вообще вам эта игрушка понадобилась? На кого-то из знати зуб имеете? Даже против некоторых обученных младших может сработать. Или даже геометра».
2: Версия этой назнаться мне не понравилась. Уж больно подготовкой покушения на титулованного дворянина она попахивает, или даже члена синклита, что и вовсе коронным преступлением считается. На душе заскребли кошки. «Да нет, мэтр. Если угодно, считайте это памятью о детской мечте стать членом синклита».
3: «Тем не менее, сделана ваша игрушка весьма добротно. К
1: моему облегчению геометр вернул патрон.
3: «И если когда-нибудь повстречаетесь с Албасты, то эта пуля спасет вам жизнь. Еще до появления оружия похожие арканы накладывали на стрелы перед боем с демонами. Нечисть хорошо помнит те времена, потому и решила ударить первой».
1: Мэтр Логай вдруг с усмешкой на меня посмотрел.
3: «Лангфор, зная о вашей привычке таскать с собой оружие против демонов, несколько под другим углом смотришь на недавний разговор о сказочных существах. Вы не находите?» —
1: сказал и рассмеялся довольно.
4: «Штафирка синклицкая!
1: Из-за твоего любопытства столько всего передумать успел. Даже как у каторжанина какого мелькнула мысль грех на душу взять и при случае нож в спину воткнуть. За коронное это преступление одна дорога в темную канцелярию. Нет, определенно этот геометр решил испытать мое терпение на прочность».
5: Внезапно в голову пришло, что Албасты почему-то не заметила самого геометра. Один палаш его чего стоит, однако демон напал на меня. Странно. Очень странно.

0: После переправы отряд направился к хребту Бабатак. Тропа была на удивление широкая, две лошади могли ехать рядом без проблем, чем и воспользовался тайнознатец. Вообще стал очень общительным после случая в ущелье. В расположении полка я с ним раньше пару раз пересекался, так он едва здоровался. Теперь вдруг само дружелюбие.
1: «Скажите, Лангфор Сардо, а что вы знаете о нашем враге? Об Ибрагимбеке?»
0: «Насколько я понимаю, мэтр, хронология его столкновений с нашими солдатами вас мало интересует. Гарнизонные сплетни рассказывать? О том, что его не берут пули, он способен оживить павшую лошадь и не имеет равных в рубке на саблях?»
1: «Не стоит отвлекаться на столь незначительные подробности».
0: «Ну тогда считайте, что мне о нем ничего не известно», — сказал я с иронией.
1: «Досадное упущение. Возьму на себя смелость просветить вас насчет некоторых деталей его биографии. Не возражаете?»
0: «Что ж, мэтр, вы меня заинтриговали», — сказал я устало. «Похоже, уважаемый Лагай твердо решил рассказать свою историю. Припираться с ним нет никакого желания, да мне уже и интересно стало». Но начал мэтр с вопроса.
1: «А вам что-нибудь говорит название «Братство Сумерек»?»
0: Я пожал плечами. «Одно из мятежных братств, восставших против воли императора и начавших войну башен. Уцелело всего несколько членов, да и то мелкая сошка. Кажется, бунтовщиков до сих пор разыскивают по всей империи».
1: «Их преступления не имеют сроков давности», — сказал мэтр жестко,
0: но сразу смягчился.
1: «Нашего Ибрагимбека много лет назад знали как Кариса Дегара, старый род из младшей знати. Отец имел какие-то дела с братством Сумерек, что и определило судьбу мальчика. В 16 он стал послушником, а через 2 года началась война».
0: Сохраняя на лице вежливую заинтересованность, я мысленно присвистнул. Известно мне было об этом братстве кое-что еще, о чем я предпочел умолчать. Эта небольшая община геометров на границе с Великой Лагмонией в своих изысканиях открыла невиданные доселе грани искусства. У них было мало воинов, но теряя в количестве, они выигрывали в качестве. Чтобы разгромить их цитадель, понадобилось 3 полка императорской гвардии, поддержанные мастерами-оружейниками 3 других братств.
1: «И что с того?» — осторожно возразил я. «Какую угрозу может представлять для нас какой-то послушник? Неподготовленный оружейник, не геометр-практик, а всего лишь послушник». «Может и так. Но только сумеречные знали толк в военных премудростях. И даже последний уборщик был способен на гадкие фортели. Во время войны из этого братства пленных не брали. Слишком велик риск».
0: «Если он настолько опасен, то хватит ли у нас сил для боя?» — спросил я.
1: «Хватит. Мне он не соперник», — сказал мэтр не без самодовольства. «Предлагаю заранее распределить роли. Я сразу беру на себя главаря, а вы займитесь его басмаками. Велика вероятность, что солдаты с ним не справятся, а так мы избежим лишних потерь. Договорились?»
0: «Господин геометр, нам предстоит бой. Мои солдаты будут просто стрелять по врагу, не разбирая, кто перед ними, командир или обычный солдат».
1: «Ничего страшного. Просто когда я вступлю в сражение, вы не будете трогать моего противника. Такая формулировка вас устраивает?» —
0: произнес геометр с нажимом. Я согласно кивнул. Происходящее совсем перестало мне нравиться. Яснее ясного, что Ибрагимбек зачем-то нужен мэтру Лагаю. После войны башен немало секретов братства считаются утерянными, и вокруг полно охотников, желающих их заполучить. Не из таких ли наш тайнознатец? И не станет ли отряд помехой его планам потом, когда он получит желаемое? Мысленно послав мэтра к демонам, решил при первой же возможности расстрелять главаря басмаков. Тогда никаких проблем точно не будет. Через 2 часа отряд перевалил через вершину хребта, и нам открылось широкое плато с ковыльной степью и множеством мелких рощиц. Вдали виднелись вершины 2-го, еще более высокого хребта. Наша цель, кишлак Варанзи, расположился около одной из рощ. Начинались сумерки. На плато вела узкая тропа, петляя среди зарослей кустарника и низкорослых елей.
1: ледника дул стылый ветер, пробирая до дрожи. Я плотнее закутался в куртку, с завистью поглядывая на геометра. Тот словно и не замечал холода, ехал спокойно, задумчиво шевеля губами. «Силен, мне бы так». Говорят, у поселенцев на востоке империи в ходу плащи из шерсти с особой пропиткой. Ни дождь не страшен, ни жара, ни холод. Может, обычная болтовня, но такая вещица и в горах бы не помешала. Местные-то все больше теплые байковые халаты предпочитают. В версте от кишлака обнаружилась небольшая балка, поросшая густым кустарником и высокой по пояс травой. Стоило нам подъехать ближе, как из зарослей выскочили две тени и рванули в темноту. Шакалы. Лезть на рожон я не собирался и отправил на разведку двух пластунов. Лихие ребята, всегда в самом пекле. В походе они идут в головном дозоре, на привале, в засаде, в боевом охранении. Их задания всегда самые опасные и тяжелые, какие способны выполнить лишь опытные бойцы. Без пластунов изменился бы сам ход войны за Тагайкунук. Через час они вернулись. Старший из них, капрал Сергач, сразу подошел ко мне.
2: «Плохие новости, ваше благородие!»
1: За славную службу и боевые заслуги пластунам позволялись некоторые вольности в общении с офицерами.
2: «В кишлаке добрый отряд на постое стоит, сабель 30-40. Вояки опытные, с дисциплиной. Трезвые, гашиш не курят, с оружием не расстаются. Да и с уставом караульной службы знакомы».
1: «И вправду ничего хорошего», — с досадой сказал я. Окажись, Ибрагим Бек один или с несколькими бойцами, то тактика простая. Тихо заходишь в крайний дом и выясняешь, где расположился дорогой гость. На случай, если басмаки побегут, в ключевых точках ставятся стрелки. Потом короткий штурм, захват главаря и отступление в расположение части. Дома горцы воевать не любят. Из укрытия при случае обязательно пулю пустят, но в открытую биться не станут. Только если уж совсем их к стенке припрешь. Особенность национального характера. Теперь придется драться всерьез. Расчет картечницы в сопровождении двух пластунов отправил к выходу из кишлака. Эти не подведут. Костьми лягут, но басмаков не пропустят. С остальными занял позицию на небольшом пригорке перед входом. Наша задача — убедить бандитов, что им противостоит целая армия. Посеять среди них панику и заставить отступить под кинжальный огонь картечницы. Красивый план, но как его осуществить? Отряд Ибрагимбека в разы больше моего. Любой заслон сомнет и не заметит.
3: «Лейтенант, вы испытываете какие-то затруднения? Быть может, я могу помочь?» — неожиданно спросил геометр.
1: Я мысленно выругался. Совсем о нем забыл. «Когда басмаки выйдут из кишлака, надо отбить у них всякую охоту связываться с нами и заставить отступить. Желательно в панике!» Помимо своей воли, я подпустил в речь немного сарказма. «Нет у меня доверия к геометру, нет и все тут. Сделаете?»
3: «Если вы мне поможете», — сказал мэтр Лагай снисходительно.
4: «Все, что в моих силах».

0: Расставив бойцов по позициям, вместе с геометром мы отправились в сторону балки. Не доходя до нее, остановились у небольшой рощицы, и тайнознатец протянул мне очки.
1: «Наденьте, лейтенант. В темноте плохо видно».
0: Мне еще не приходилось сталкиваться с подобными игрушками. Сложная система из линз, механизмы управления и набора рунных пластин. На носу они сидели плотно, сдавливая переносицу.
1: «Поверните рычажок на левой дужке», — посоветовал мэтр Лагай.
0: Я щелкнул переключателем. Раздалось слабое жужжание, и все раскрасилось в разные оттенки зеленого. Ночь отступила. «Отличная штука, мэтр! Я бы себе такую взял!»
1: «Наука не стоит на месте», — сказал Лагай равнодушно.
0: Он уже доставал из сумки инструменты.
1: «Я сейчас пока кое-что рассчитаю, а вы найдите точки сопряжения».
0: Работа мне была знакомая. В офицерской школе многому учили, в том числе выполнять черновую работу для тайнознатцев. Основы искусства — геометрические фигуры и руны. Зная законы и формулы, учитывая влияние мира через точки сопряжения, можно выстроить базисные схемы ритуала. Дальше умелый геометр добавит подвластные ему руны, сформирует силовой каркас и закончит нужный аркан. Потом останется лишь посмотреть на результат. Ползая по траве, забивая в нужных местах колышки и натягивая бечевки, я мысленно прокручивал предстоящий бой и все больше нервничал. Современная военная мысль не предусматривала активного использования тауматургии. Рунное оружие, непобедимые в бою мастера-оружейники, хитрые ловушки — этими творениями геометров в битве никого не удивишь. Но сами тайнознатцы в сражениях не участвуют со времен войны башен. Это вызывало сильное беспокойство. На карту поставлено чересчур много. Зато геометр мэтр Лагай в своих силах не сомневался. С увлечением раскладывал в расчетных точках пластины с малыми арканами, прямо на земле выписывал цепочки рун.
1: «Возвращайтесь к солдатам», — сказал геометр удовлетворенно. «Когда решите предъявить бандитам наш аргумент, помашите фуражкой».
0: «Но...»
1: «Идите, лейтенант, и ни о чем не беспокойтесь. Все получится как надо».
0: Нам повезло. Банда вышла из Варанзи на рассвете. Задержись они еще хотя бы на час, я бы рехнулся. Весь извелся, пытаясь представить картину боя. Солдатам надо демонстрировать какой-то несгибаемый командир, а что на душе творится, никто знать не должен. Это только твое. Потому и курят многие офицеры, сумасшедшие пьянки после рейдов устраивают. Я так не могу, иначе воспитан. Нехорошо или плохо, а иначе. Хотя зачем врать? Просто ненавижу вдыхающих вонючий дым и накачивающихся водкой идиотов. Как же дворяне, голубая кровь, она пьется, так свинья свиньей. Тьфу! Басмаки покидали кишлак организованно, собравшись в колонну. Один из бандитов вез зачехленное знамя. Нарядить их в форму и от регулярной армии не отличишь. «Пора!» Я повернулся в сторону балки и замахал фуражкой. Понять бы еще, видит геометр сигнал или нет. Демоны с ним. Звуки боя он услышит обязательно. «Огонь!» — рявкнул я и, встав на одно колено, первым выстрелил в знаменосца. «Мимо!» Выругавшись, передернул затвор и прицелился тщательнее. «Спокойнее, Аларик, спокойнее!» Приклад снова толкнул в плечо, басмак взмахнул руками и выпал из седла. Знамя покатилось по земле. Передернуть затвор, сменить цель, выстрел, еще минус один. Я влюблен в мой винчестер. В магазине 12 патронов, чтобы перезарядить, не надо отрывать приклад от плеча. Главное, стреляй! Рядом в разнобой бабахали солдатские карабины. Басмаки отвечали. Вокруг меня жужжали пули, но ни одна пока не задела. Успела мелькнуть мысль, что бандиты обязательно примут меня за кого-то из знати. Их убьешь, только если в упор сразу десяток зарядов всадить, а так надо в рукопашную. Под плотным огнем ряды бандитов смешались, образовалась свалка. Но уже звучали команды, и басмаки разворачивали коней в сторону наших позиций. После первых выстрелов они потеряли 5 бойцов, но остановить атаку это не могло.
2: «Может, стоило сюда выкатить картечницу, не мудрить с заслоном? Сейчас бы их всех и положили, если бы они не решили покинуть кишлак в другом месте!» Меня вдруг разобрал смех. Дурацкая ситуация. Нас сейчас порубят в капусту разъяренные басмаки, а в голову лезут рассуждения о правильности выбранной тактики. Сумасшествие какое-то, право слово.
0: Ноги внезапно ощутили слабую дрожь. Из-за спины донесся нарастающий топот, множества копыт, выстрелы и азартные крики. Я грешным делом решил, на подмогу банде подошел еще один отряд. Внутри аж заледенело все. Но, оглянувшись, увидел мчащийся галопом эскадрон Барсарова. Есть у нас в полку один такой капитан, известный своей лихостью и безжалостностью к басмакам.
2: «Огонь, демоново семя! Беглый огонь!» — заорал я, стреляя, как заведенный. «Ну, если этого шакала не проймет, тогда просто не знаю, люди вы или кто». Проняло аж до самых печенок. На стороне противника, больно жалящего метким огнем, вдруг оказалась такая сила. Спешно разворачивая коней и бешено их нахлестывая, бандиты рванули обратно в кишлак. Один так спешил, что свалил своего четвероногого друга на землю. Впустую щелкнул боек. Я сыпанул перед собой горсть патронов и принялся загонять их в магазин. «Быстрее, быстрее, пока не опомнились!» В этот момент эскадрон Барсарова поравнялся с нами и... рассыпался облаком гаснущих искр. Мои бойцы испуганно завопили. Я и сам, признаться, вздрогнул от неожиданности. Выглядели кавалеристы как настоящие. Эх, если басмаки это видели, то нам придется туго. Но с другого конца кишлака донесся грохот картечницы и яростные вопли бандитов. Теперь в самый раз ударить им в тыл. Я кинулся к рощице, где мы оставили лошадей. «По коням!» За мной побежали лишь 7 человек, 2 остались на позиции. Мы уже прыгали в седло, когда по дороге галопом промчался геометр, нахлёстывая коня. Люто рыкнув на солдат, я погнал следом. Кишлак словно обезлюдил. Жители были готовы поддерживать басмаков припасами, выхаживать раненых, принимать бойцов на постой, но лезть в драку не собирались. С гиканьем и свистом мы промчались мимо покосившихся домишек и вылетели на окраину. Но здесь уже почти все закончилось. Картечницы так назвали совсем не за количество выпускаемых пуль, а скорострельность у них фантастическая, а за особо хитрые патроны с картечью. После их применения у противника возникают огромные проблемы с численностью личного состава. Слышал, похожие громыхалки, только калибром побольше, ставят в крепостях и даже на кораблях. И ничего, успешно конкурируют с артиллерией. Во второй раз басмаки выскочили из кишлака стадом перепуганных баранов. Ничего не соображая от страха, они волной шли на позиции стрелков. Когда по ним ударила первая очередь, выкосив самых резвых или трусливых, остальные не успели сориентироваться. Кто-то просто продолжал скакать, надеясь проскочить, а кто-то начал обходить плюющуюся огнем позицию. Достаточно глянуть на поле, чтобы увидеть картину боя. Образовалась общая свалка, которую продолжали полосовать очереди. А ведь не все патроны с картечью. Некоторые снаряжены еще и зарядами с черным порохом. Они оставляли на телах поистине чудовищные раны. По степи в сторону хребта пылили сразу 3 басмаков. За ними, далеко отстав, гнался геометр. Придержав коня, я вскинул ружье к плечу и одна за другой выпустил 4 пули. Конь под одним из бандитов словно споткнулся и перекатился через голову, подмяв всадника. Что ж, неплохо. Моему примеру последовали остальные бойцы, добивая раненых и стреляя вслед еще 2 прорвавшимся басмакам. Сунув винчестер в чехол, я направил коня в сторону сидевших в засаде солдат. В какой-то момент им пришлось очень тяжело. Ибрагимбек или кто-то еще ухитрился-таки собрать 10 басмаков и погнал на стрелков. Но те не растерялись, подпустили их вплотную и почти в упор выпустили весь магазин картечницы. Знакомый прием, так пластуны любят воевать. «Молодцы!» — гаркнул я, подъезжая к еще дымящейся картечнице и осаживая коня. Расчет громыхалки прислонился к лафету, нервно смоля папиросы. Один еще держался, а вот у его напарника тряслись руки. Старший пластун невозмутимо перевязывал голову товарищу. На земле валялся винчестер с расколотым прикладом и чуть в стороне заколотый горским кинжалом басмак. В руке он сжимал шашку. Спешили головореза, он в рукопашную и сунулся на свою голову.
3: «Рады стараться, ваше благородие!» —
0: нестройно отрапортовали солдаты. Раненый пластун притом криво усмехнулся, отчего рожа у него приобрела насквозь разбойничий вид. Сержант Ванис, проверь раненых и собери оружие. Пусть кто-то из бойцов пройдет по домам, соберет мужиков поздоровее. Надо убитых убрать, пока шакалы со всей округи не сбежались, приказал я подъехавшему солдату. Разбейте лагерь, организуйте охранение. В общем, все по уставу. Ждите нашего с геометром возвращения. Если к вечеру не появимся, то возвращайтесь в расположение полка. Ясно?
2: Больше никого не слушая, я поскакал вслед за мэтром Лагаем. Хорошо было бы весь отряд с собой взять, но у меня и без того слишком мало солдат, а теперь еще раненые появились, да и картечницу бросить нельзя. Горячка боя медленно отступала, прогнав всякое желание ехать куда бы то ни было. Прежние размышления о последнем уцелевшем послушнике Братства Сумерек больше не казались такими уж безукоризненными. Увы, но вернись я без геометра, и разбирательства с участием расследователей из темной канцелярии мне обеспечены.
0: Басмаки и их преследователь давно скрылись из виду. Приходилось часто свешиваться с седла, искать следы. Хорошо подковы у лошади мэтра Лагая оставляли приметные отпечатки из трех колец, не ошибешься. Маршрут Ибрагим Бек выбрал странный. Вместо того, чтобы гнать во весь дух к спуску с плато, он зачем-то свернул на восток. Ничего не понимаю. Перед уходом в рейд я изучил штабные карты и точно помню, в той стороне ничего нет. Ни пещер, ни горной тропы. Или у главаря бандитов где-то припрятаны козыри на случай непредвиденных обстоятельств. По дороге все чаще стали попадаться заросли шиповника и терна. Будь у Ибрагим Бека больше бойцов, он бы наверняка устроил засаду на преследователей. Место больно подходящее. Но следы упрямо вели в обход рощиц, петляли между кустарниками. Беглецы сделали ставку на скорость. Сволочи! Через пару часов возникло нестерпимое желание плюнуть на все и повернуть коня обратно. Надоело! Нет, не спорю, геометр оказался настоящим мастером, и с иллюзией атакующего эскадрона справился на ура, но эта игра в догонялки уже осточертела. Пересилив постыдную слабость, я пришпорил коня. Заросли становились все гуще, появились деревья. Через некоторое время начался настоящий лес. Выискивая следы, я не сразу понял, что земля пошла под уклон, а вокруг выросли склоны неглубокого оврага. Этого на карте точно не было. Вся земля оказалась усыпана крупными камнями. Пришлось спешиться и вести коня на поводу. Животному отчего-то здесь сильно не нравилось. Он фыркал, тряс гривой и постоянно норовил остановиться. Впереди из-за густо разросшегося шиповника раздалось ржание. Накинув поводья на ближайшую корягу и взяв на изготовку ружье, я осторожно обошел заросли. К моему удивлению, здесь нашлись все три лошади – Ибрагим Бека, его солдаты и мэтра Лагая, и никаких следов хозяев. Ясно, дальше животные не пройдут. Я вернулся за своим конем и привел его к остальным, чтобы не скучал один. Мне же не оставалось другого пути, кроме как идти вперед. Овраг по тайным лазам выходил к самому подножию гор, к широкой трещине в скале. Упрятанный столь хитро, что к ней не подберешься как-то иначе. И у самого прохода между двумя камнями оказалось зажато тело басмака. Вспоминая шутки албасты, я едва сдержался, чтобы не прострелить мертвецу голову. На всякий случай. Тело лежало на боку, и мне хорошо было видно, что куртка на груди бандита буквально истлела, оголив воспаленную кожу с пузырями ожогов. Если подумать, то такой след мог оставить один из огненных арканов. Нанеси его в виде татуировки себе на руку и станешь убивать врагов одним касанием. На таких штуках мастера-оружейники обычно специализировались. Мэтр Лагай? Оружейник? Ой, нет, не похож. Скорее, просто хороший практик. Даже очень хороший, если способен носить такую татуировку. Я вот, к примеру, не могу. Трещина вывела в узкое извилистое ущелье, совершенно безжизненные и лишенные растительности. Ни пучка трав, ни кустика. Кругом один голый камень. Я несколько раз оступался, едва не падал, мысленно обрушивая на головы Ибрагим Бека и мэтра Лагая самые суровые кары. Занесла же их сюда нелегкая. За очередным поворотом ущелье внезапно раздалось в стороны, образовав широкую площадку. А в ее центре стоял человек в брюках и нижней рубашке с обнаженной саблей в руках. Он улыбался.
4: «Как я понимаю, своим визитом нас почтил командир имперцев. Мое почтение! Ваша ловушка оказалась выше всяческих похвал. Присоединяйтесь к веселью, будем рады!»
0: Ибрагим Бек приглашающе махнул клинком. Я огляделся и заметил мэтра Лагая, притаившегося за обломком черной скалы. Выходить оттуда он явно не спешил. Чем они тут занимались столько времени? Сказывалась бессонная ночь. Я не сразу сообразил, что главарь бандитов стоит внутри вложенных друг в друга кругов, выдолбленных в каменистой почве. Вдоль границ каждого из них велись цепочки рун. Мне приходилось слышать о дуэлях тайнознатцев и таких вот защитных арканах. Укрывшись за щитами, геометры практики вели настоящие сражения, норовя прорваться внутрь защитного периметра и расправиться с противником. Неожиданные умения для обыкновенного послушника, пусть даже и легендарного ордена. Ибрагим Бек догадался о ходе моих мыслей и довольно рассмеялся.
4: «В свое время я не успел подняться высоко, но зато потом у меня нашлось достаточно времени для практики».
3: «Да идите вы к демонам! Да идите вы к демонам!» —
0: скривился я и выстрелил в него из ружья. Пуля зарылась.

0: улыбаться.
1: «Если вы так их не любите, то почему защищаете одного из этого проклятого рода?»
0: «Мне нет дела до вашего бреда», — сказал я презрительно. «Завязывайте с болтовнёй и деритесь!»
2: «Дурак!»
0: — скривился бандит, забыв об учтивости, и вдруг метнулся мне навстречу. Я опешил. Он сам выскочил за пределы защиты круга, сам лишил себя козыря. Замешательство едва не стоило мне жизни. Чудом увернувшись от первого удара, я дальше успевал лишь отбиваться. Инициатива полностью перешла к Ибрагимбеку. Будучи много старше меня, он с легкостью работал клинком, нет-нет, да и нанося мне порезы. Да и шашка моя все-таки слабо приспособлена для фехтования. Крупки, да, но не к фехтованию. Вопрос победы Ибрагимбека следовало отнести к разряду риторических. Впрочем, раз мэтр Лагай до сих пор не попытался мне помочь, у него тоже возникли трудности. Я начал представлять, каково было 40 лет назад сражаться с такими вот ловкачами, штурмуя цитадель Братства Сумерек.
2: «Сопляк! Думаешь, с басмаком поганым бьешься? Нет, ты проклятой нелюди сложишь! Во имя нее людей убиваешь!» —
0: страстно говорил Ибрагимбек, гоняя меня почти по всей площадке.
1: «Хватит пичкать меня своей чушью и умри с честью!» — процедил я.
0: Моя попытка контратаки закончилась ничем, пришлось отступать.
2: «Чушью!»
0: Бандит разорвал дистанцию и принялся прохаживаться передо мной, цепко держа взглядом.
2: «Империя Нордолов давно пала. Вместо членов правящего дома сидят коварные подменыши, а независимые братства уничтожены. В мире правят демоны!»
0: Я старательно игнорировал его слова.
2: «Думаешь, безумие? Может и так!»
0: Ибрагимбек не унимался. Говорил и говорил, как заведенный.
2: 40 лет назад Братство Небесных Врат в обмен на силу заключило договор с обитателями Запределья. Открыли им проход в наш мир, снабдили телами и начали войну за власть.
1: «Ого! Такой трактовки история войны башен мне еще не встречалась», — не выдержал я.
0: Многочисленные порезы горели огнем, но я нашел в себе силы коротко рассмеяться.
2: «Почему-то неудачники любят обставлять свой проигрыш происками гостей с той стороны. Не знаешь, от чего так, а?»
0: В бою нет места для разговоров. Даже слова здесь являются оружием. Пока я, как последний болван, насмешничал, Ибрагимбек успел вытряхнуть из рукава нож и метнул его одним движением кисти. Мелькнув серебряной рыбкой, он рассек мне щеку. От резкой боли я дернулся и забыл на мгновение о противнике, а тот только того и ждал. Подскочил ближе и вонзил саблю мне в бок. Пробудились цепочки руны вдоль лезвия, и меня от макушки до пят пронзила молния. Я захрипел и повалился на землю, а Ибрагимбек довольно улыбнулся.
2: «Сопляк, прежде чем подохнешь, я дорасскажу свою историю».
0: Достав из кармана белый платок, бандит принялся вытирать кровь с клинка. «Мою кровь!»
2: «На чем я остановился-то?» «Ах да, война!» «Братство быстро узнали о договоре предателей. Произошел раскол, кто-то переметнулся на их сторону, кто-то остался верен долгу. Война шла с равным успехом, пока Запределью не удалось убедить императора в своей полезности. Равновесие рухнуло, и мы проиграли».
0: Ибрагимбек полюбовался чистотой клинка и спрятал его в ножны.
2: «Но перед гибелью Братство Сумерек построило поистине великий аркан. Все лазейки в Запределье оказались замурованы, а на ведущем в иные миры тракте появились ворота, закрытые на ключ, который отдали юному послушнику. И проникшие к нам демоны оказались отрезаны от дома. Навсегда! Ты слышишь? Навсегда! Выродков осталось не так много, и когда-нибудь мы очистим наш мир от зла!»
3: «Благородный герой, да?»
0: — выдавил я.
3: «Ты сжег 3 кишлака со всеми, кто в них жил, лишь потому, что их жители помогали нашим солдатам. Палач!»
0: Черты лица Ибрагимбека исказило бешенство. Он с ненавистью пнул меня в раненый бок.
2: Я не сдержал крика. «Грязный пес! Я сражаюсь против тирании демонов во имя свободы вас, трусов и ублюдков всех мастей!

0: Убитые, говоришь? Мальчишка, ты не можешь представить, скольких я в действительности убил. И буду убивать дальше, пока не подохнет последний демон. Лес рубят, щепки летят, ясно? Тогда чем ты лучше их? Тем, что я человек, а они нечистые твари.
1: Накипело на душе у Ибрагимбека. Решил выговориться, пусть даже врагу. Захотел хоть кому-то объясниться, рассказать, почему стал врагом собственной страны. И умер он хорошо, свято веря в свои слова. Клинок мэтра Лагая вонзился ему под левую лопатку и вышел немного ниже ключицы. В рану хлынула кислота, не оставляя бандиту никаких шансов.
2: «Ублюдок! Пришлось же за ним побегать!» — сказал геометр, сплюнув на его упавшее тело.
1: Выглядел ты, назнатец, паршиво. В одежде зияли прорехи, лицо перемазано кровью и сажей. На левой руке не хватало трех пальцев. Правда, похоже, его это мало беспокоило. Геометр лучился радостью.
2: «Благодарю, мэтр! Вовремя вы подоспели!» — благодарно прохрипел я. «Думал, все, убьет!» «Да нет, это вам спасибо, лейтенант! Я и вправду не рассчитал силы, и этот последыш сумерек оказался крепким орешком!» «Бандит едва не сжег меня последним своим арканом. Если бы вы его не отвлекли, мне бы вряд ли удалось освободиться. Спасибо».
0: «Да ничего», — отмахнулся я, пытаясь встать. «Он, похоже, просто рехнулся. С ума сойти можно, какие небылицы плел».
1: Сильнейший удар по многострадальному боку почти подбросил меня в воздух.
2: «Прошу меня простить, но несчастный Ибрагимбек не рехнулся», — сказал мэтр Лагай невозмутимо. «Мне, право, неловко быть столь неблагодарным. Да только слишком много сил потрачено, и нам совсем не нужны новые слухи. Вы бы ведь обязательно проболтались, ляпнули что-нибудь не то, и все началось бы по новой. Нам этого совсем не хочется».
1: На меня нашло некоторое затмение чувств, и я принялся грязно ругаться. Враги сменялись чересчур быстро. Геометр досадливо поморщился.
2: «Поверьте, мне все это тоже очень не нравится. Думаю, вы ухитрились как-то прогневить судьбу. Вам, человеку, не верящему в демонов, придется погибнуть ради сохранения их тайны. Какая ирония!»
1: От тела Ибрагимбека раздалось слабое потрескивание, потянуло дымком. Мэтр Лагай зашипел что-то нечленораздельное и упал на колени. Пальцы начали стремительно вырисовывать схему сложного аркана. Я был забыт. Если бандит не врал, то правдой было и существование ключа. Неважно, что он такое, формула, схема или руна, но сейчас геометр собирался ее спасать. Сцепив зубы, я потянулся к мешочку на шее. Боль плескалась в висках, сознание балансировало на грани. Слабый толчок, и провалюсь в беспамятство, грозящее перерасти в вечный сон. Нет сил даже просто ползти. Свой амулет на счастье я пытался нащупать лишь из-за вечного упрямства и нежелания подыхать без сопротивления. Мягкий мешочек норовил вывалиться из пальцев, но я все же справился. Вытряхнул патрон на грудь. Шевелиться становилось все тяжелее, сказывалась кровопотеря. Маленький Деринджер из внутреннего кармана куртки тащил целую вечность. Пистолет, раньше казавшийся таким крохотным, ладно лежащим в ладони, сейчас словно вырос до размеров винтовки. Как его перезаряжал, не помню. От боли сознание словно плыло в густом тумане, работали одни рефлексы. Одно знаю точно. Когда на меня вновь упала тень геометра, Деринджер уже прятался у меня в ладони.
3: «Лейтенант, вы еще живы?» — удивился мэтр Лагай.
1: Левую руку он отставил в сторону, точно держал в ней нечто страшно опасное. Сжатый кулак окутывала черная дымка.
2: «Тогда полюбуйтесь напоследок. Вот из-за чего мы не смогли в полной мере насладиться победой в войне башен. Еще не ключ, но уже его заготовка. Ибрагим-бек плохо подходил на роль хранителя. Сейчас врата закрыты на один замок, а у него был шанс закрыть на второй. И демоны в вашем мире окончательно стали бы сказкой!
1: Геометр мелко захихикал.
2: Ничего. Мы найдем достойного хранителя и доверху наполним ключ силой. А потом раскроем врата настежь, и сюда придут остальные наши братья.
0: «Я все равно не верю в демонов!» — простонал я.
1: Мэтр двоился у меня в глазах, никак не удавалось толком прицелиться.
0: «О, лейтенант! Зато они в вас верят!»
1: Слова геометра совпали с выстрелом из Деринджера. Патрон крупного калибра на близком расстоянии не оставлял цели никаких шансов. Пуля врезалась в защитную оболочку вокруг тайны знаться. Руны, разбуженные моей волей, гасли одна за другой, пробивая его щиты. Когда золотая капля под углом вошла в живот Мэтра, на ней остался всего один знак. Но его хватило, чтобы отправить Лагая в ад к его сородичам. Потрясение перед смертью, исказившее лицо геометра, эйфорией разлилось по жилам. Когда на меня упало тело тайнознатца, я уже был без сознания и не мог почувствовать, как ключ тонкой змейкой выскользнул из его руки и ввинтился ко мне в рану.

Сержант Ванис все-таки нарушил приказ и послал по моим следам пластунов. Именно их стараниями я не погиб в безымянном ущелье и вернулся в расположение полка. И именно благодаря их докладу сразу после выздоровления я оказался в камере темной канцелярии. Спасители и палачи. В мире нет ничего однозначного. Нет чистых цветов, в жизни правят бал полутона. Карис Дегар, из ненависти к демонам, ставший врагом собственного народа, и демон Лагай, чьи собратья подняли империю из руин, принеся людям процветание. На чьей стороне правда? Не знаю. Наверное, потому ничего и не сказал на допросах и в суде. На каторге же, куда я загремел за убийство члена Синклита, меня никто ни о чем не спрашивал. А год спустя на левом боку появилась небольшая татуировка. Спираль из сотен рун, едва различимых взглядов. Что это значило, я догадался далеко не сразу. Но это уже совсем другая история.

0: Алекс Кош. Новогодняя сказка. Знаете, как это иногда бывает? Во сне ты теряешься в пространстве, времени. Тебя окружит непонятная карусель образов, звуков и ощущений. И вроде бы знаешь, что находишься во сне, что все вокруг нереально, но почему-то ты так же уверен, что если вот это нечто, то, что ты держишь в руках, взять покрепче и не отпускать во время пробуждения, то оно обязательно прорвет тонкую грань. И вот ты зависаешь где-то между реальностью и сном в полной уверенности, что вот оно, ты это ухватил и взял с собой. Сейчас ты проснешься и сможешь это потрогать, взять в руки. Оно осязаемо и реально. Затем ты открываешь глаза и с нетерпением оглядываешься по сторонам. Нет. Мечты так и не стали реальностью, ничего не изменилось. И у тебя нет ни волшебной палочки, ни компьютера, о котором ты так давно мечтал. Ничего нет. На долю секунды ты ощущаешь себя жестоко обманутым ребенком, не нашедшим 1 января подарок под новогодней елкой. Но все это постепенно проходит, и ты окунаешься в реальность. Все мечты смыты потоком проблем и дел, и все забыто на время. Нет, этого просто не может быть. Невероятно. Пожалуй, слишком невероятно, чтобы не быть правдой. Я отчетливо помню, как лег спать в гордом одиночестве. Двери я, как любой нормальный городской житель, запер на все замки, даже форточки, и те закрыты. Да и как их откроешь, если на улице минус 25, а батареи едва теплые? Все как обычно, кроме одной маленькой детали. В руках я держу голубую шаль. Ее шаль. Бред. Я же знаю, что это невозможно. Настолько невозможно, что может оказаться и правдой, или... Да! Конечно, как же я сразу не догадался. Это ребята надо мной подшутили. Я же неоднократно им рассказывал об удивительно реалистичных снах. Пусть и мельком, но все же это люди, с которыми я провожу по 8 часов в сутки. Они-то уж наверняка поняли, чему я придаю большое значение. Точно. Это определенно Колян или Витька. И вот я, полной решимости разобраться с гораздыми на шутки друзьями, начал собираться на работу. Должен признать, логичное и простое объяснение странного события меня сильно успокоило и разозлило одновременно. Ну, я им сейчас покажу, как шутить надо мной. Они у меня еще попляшут. Процесс утренних водных процедур и завтрака прошел настолько быстро и незаметно, что, выйдя из квартиры, я невольно задумался. А ел ли я вообще? Уж не приснилось ли мне и это? А если приснилось это, то... Нет, шаль я держу в руках, и она никуда не исчезла. Значит, кто-то сегодня получит по шее, а после этого объяснит мне, каким образом смог попасть в запертую квартиру. В студии гармонично царил творческий хаос. Подло изменив любимые привычки, сегодня я даже не опоздал, и поэтому застал всю нашу бригаду на положенном месте, возле пульта управления светом. Дородный Колян лениво хлебал кофе из пластикового стаканчика, а щупленький юркий Витька создавал видимость активного рабочего процесса. Я в который раз подметил, как забавно смотрится эта парочка. Уж очень сильно они напоминали бандитов из фильма моего веселого детства «Гостья из будущего». «Сейчас я кого-то буду бить!» — вместо приветствия выпалил я, на ходу скидывая пальто. «Слышь, Сань, не бухти лениво!» — ответил Колян, даже не обернувшись на мой голос. «Ты сначала скажи, где будешь Новый год справлять, а потом валяй. Бей, убивай, да хоть насилуй, вон Витьку, например». От такого пренебрежения своей священной яростью я оправился не сразу. «А тебе зачем?» — только и спросил я, на время забыв об основной цели своего визита. «Ну, не ради работы же я сюда приперся, право слово». «Спрашиваю, значит, надо», — резонно ответил Колян. «Просто мы тут решили оторваться под Новый год. Шестая студия ночью свободна, вот думаем пригласить всех и закатить дельную вечерину». Витька согласно кивнул, не отрываясь от пульта. «Не знаю, ребят, я собирался провести этот Новый год дома». «Да брось ты!» — удивился Витька, сминая пластиковый стаканчик и швыряя в урну. «Такой праздник и в одиночестве!» Я неопределенно пожал плечами. «Нет, планы у меня были несколько иные, но я почти не соврал. Ребята!» — я поспешил сменить тему разговора на более-менее интересующую. «У меня к вам один вопрос». «Ну?» — буркнул Колян, явно недовольный уходом от тем отдельной вечерины.
1: Тут я слегка растерялся. Сейчас, когда я стоял перед моими друзьями, все догадки стали казаться полнейшей чушью. Да кто из них полезет в чужую квартиру ради глупой шутки? «Кто из вас надо мной так подло пошутил?» — неуверенно спросил я.
2: «Когда это?» — удивился Витька.
3: «Если ты о том вирусе на компе, так он безобидный».
1: «Какой вирус?» — в свою очередь удивился я.
3: «Да нет, я так!» — тут же смутился он, вновь отвернувшись к пульту. «Шутю!»
0: Я одарил его подозрительным взглядом, но промолчал. «Не до этого сейчас».
1: «Кто-нибудь из вас ко мне в квартиру забирался?» — задал я вопрос, почему-то уже зная, каков будет ответ.
4: «Ты чё, сбрендил?» — в один голос взвыла парочка. «Совсем со своими снами свихнулся?»
0: Я пристыженно замолчал, понимая, что они могут быть не так далеки от истины. Вдруг я и впрямь свихнулся. Пришлось достать из кармана шаль и показать ее друзьям, чтобы, по крайней мере, убедиться в ее реальности.
2: «Что это?» — подозрительно спросил Колян. «Ты фетишистом, что ли, заделывался?»
1: «Да он им и был!» — тут же прыснул Витек.
2: «Чё за тряпочка? Косынка, что ли?» — продолжал допытываться Колян.
4: «Неуч!» — буркнул Витек. «Это шаль! Эдакая дань моде 19-го!»
2: «Года?» — не понял Колян.
4: «Века! Балда!»
0: Витька постучал кулаком по макушке друга. Звук действительно вышел довольно глуховатый.
1: Я сдержался и попробовал доходчиво объяснить, откуда взялась эта самая шаль цвета неба. А ведь такого же цвета ее глаза. Наверное, поэтому она и надевала эту шаль на все наши встречи. Ей она так идет. Почему-то во всем облике девушки и сна в памяти отчетливо отпечатались только ее глаза и эта шаль. Все остальное, как и в обычных снах, я помнил весьма смутно.
2: «Парень, иди-ка ты проспись!» — прервал мои воспоминания Колян. «Скоро дойдет до того, что ты все свободное время будешь со своей девушкой из снов коротать».
4: «Стоп!»
0: — неожиданно его озарила догадка.
4: «А ведь ты собираешься с ней Новый год проводить, поэтому ты остаешься дома, так?»
0: Он обличающе ткнул в меня пальцем.
1: «Ну так, и что?» — зло спросил я, приготовившись к ответственному делу, которым занимаюсь вот уже полгода с тех пор, как в моих снах появилась она. Этим делом было посылание всех тех, кто пытался влезть в мою личную жизнь, куда подальше.
0: На удивление, Колян не стал на этот раз спорить и сказал всего лишь, дескать, «Вали-ка ты отсюда, проветрись на улице, может быть, хоть мозги работать нормально станут». Я молча согласился, понимая, что с работы отпускают редко, благо у Коляна имелись на то полномочия, и не стоит пренебрегать таким подарком судьбы. Тем более накануне Нового года. На улице царила праздничная атмосфера. Елки, гирлянды, везде бродят детки в красных нарядах, все такие счастливые. Жаль, я не могу разделить общее веселье. Почему-то в последнее время я радовался только одному — приходу ночи. Весь день проходил в размышлениях, приснится мне сегодня прекрасная незнакомка или нет. И она приходила ко мне во сне. Не всегда, но все же достаточно часто. С первого ее появления прошло уже почти полгода, и все это время я думал только о ней. Звал ее перед сном. Иногда, просыпаясь утром, я долго не мог вернуться в реальность и лежал в постели, ожидая, что вот, еще секунды, и она войдет в эту дверь. В халатике с подносом в руках и скажет: «Доброе утро, дорогой». А я ведь никогда не слышал ее голоса. Весь следующий день пролетел в один миг. У меня даже не было времени как следует поразмышлять над происхождением странной шали. Я вообще ни о чем не думал, полностью отдавшись предпраздничной суете. И ждал. Ждал, когда 31 декабря в 10 вечера лягу спать и во сне увижу ее. Это будет самый лучший Новый год в моей жизни.
1: Я уверен. Нет, мы с ней ни о чем не договаривались, но я почему-то точно знаю, что она придет. По крайней мере, я очень на это надеюсь.
0: И вот наступил этот долгожданный миг. Я, скорее отдавая дань празднику, нежели по необходимости, что-то готовил, хотя кроме меня эту гадость все равно никто есть не будет. Собирал треклятую елку. Но вот все кончилось.
1: Наконец-то можно лечь спать с мыслью о моей рыжей знакомой, самой родной из всех существ в этом мире. Лишь по чистой случайности мы с ней оказались в разных мирах. Я в мире грязной реальности, она в мире призрачного сна. Но не все потеряно. Иногда наши миры могут пересекаться. Например, ночью.
4: Но не в этот раз. Не в этот раз! Как же так? Я так надеялся, а она не пришла. Я проснулся под бой часов и понял, что наступил Новый год уже. А я так и не встретился с ней. Или она меня уже ждет? А я не сплю, так. Нужно срочно уснуть. Черт, я же не хочу спать. Как назло, вот совсем не хочу, ну ни капельки.
3: Я поднялся с кровати, понимая, что уснуть уже не смогу. Только если со снотворным.
4: Вот, снотворное. Нужно срочно сбегать в дежурную аптеку.
3: Я собрался за пару минут и вылетел из дома. На улице царило праздничное веселье. Все поздравляли друг с друга с Новым годом, пили шампанское, целовались. Но мне было не до этого. Я спешил в аптеку.
4: «С Новым годом!» — крикнул я, влетая в неприметное одноэтажное здание районной аптеки. «Можно мне самого сильного снотворного?»
3: «И вам?» — удивилась пожилая аптекарша. Я лишь пожал плечами, мало ли кому что нужно.
5: «Сейчас девушке пробью, а потом вам», — пробормотала старушка и неторопливо пошла куда-то в другой конец аптеки.
4: «Но мне очень срочно!» — поспешил я за ней. «Вы не понимаете, это просто вопрос жизни и смерти!»
5: «Подождите», — вновь повторила старушка. «Сначала девушке, а потом вам».
4: Я чуть ли не взревел. «Да потерпит ваша девушка, мне же срочно!»
1: «Простите, но мне тоже срочно», — раздался тихий голос позади меня, откуда-то из-за стенда с витаминами.
3: Я тихо выругался и, изобразив самую культурную физиономию, подошел к выбирающей что-то на витрине девушке.
4: «Извините еще раз, но вы не могли бы пропустить меня вперед? Что вам стоит? Разница всего минута».
1: «Вот и потерпите раз всего минута», — ответила блондинка, продолжая стоять ко мне спиной. «И потом я уже 20 минут тут жду, так что придется и вам потерпеть».
4: Мне осталось лишь скрипеть зубами и ждать. Черт, никогда не любил блондинок. Вроде бы вся мода нашего времени возносит их на пьедестал, а я всегда предпочитал брюнеток или рыжих.
1: Да ведь у нее рыжие волосы.
3: Аптекарша принесла, наконец, снотворное и отдала его блондинке. Потом старушка одарила меня виноватым взглядом.
5: «Сожалею, но это последняя пачка».
4: Черт, невольно вырвалось у меня, но тут же пронеслась спасительная мысль. «Простите, девушка, давайте я у вас куплю несколько таблеток, скажем, за $50.
1: Я с маниакальной надеждой смотрел на блондинку, одновременно подмечая тонкие и очень красивые черты лица. Должен признать, она довольно мила.
3: Девушка ответила удивленным взглядом и неожиданно смутилась.
1: «Да что вы! Если вам так нужно, я могу хоть полпачки отдать. Это будет мой маленький подарок вам на Новый год».
3: Она мило улыбнулась. Что это была за улыбка?
4: На время я просто забыл, зачем вообще пришел в аптеку.
3: Я стоял столбом и с глупым выражением лица смотрел на свою неожиданную спасительницу. Как жаль, что раньше она пряталась за стендом с дурацкими витаминами. Ее короткие светлые волосы удивительно подчеркивали загорелость кожи, а голубые глаза пускали лукавые искорки, которые почему-то не обжигали, а ласково грели сердце. Да и в глазах ее было что-то притягивающее.
4: Язык предательски отказался меня слушаться. «Был бы вам весьма признателен».
1: «Ну так пойдемте. Вы меня проводите, а по пути расскажете, зачем же вам так понадобилось снотворное в эту чудесную праздничную ночь», — неожиданно решительно предложила девушка. «На улице сейчас столько пьяных».
4: Я сумел справиться со смятением и галантно подал ей слегка дрожащую руку. «Конечно же, я вас провожу. У нас вообще район опасный, за каждым углом спрятался или хулиган, или насильник», — неудачно пошутил я.
3: «Ой, как же я помято выгляжу», — подметил я, мельком взглянув на отражение в стеклянной двери. «Весь всклокоченный какой-то. Хорошо, хоть одет нормально. Хороший вкус мне родители еще в детстве привили». Мы вышли из аптеки, и девушка повела меня вглубь темных дворов. Повсюду слышались взрывы петард и веселые голоса людей.
4: «А зачем вам-то понадобилось снотворное?»
3: Я нарочно спросил первым, чтобы успеть придумать подходящий ответ на этот же вопрос для себя.
6: «У меня мама попросила купить ей что-нибудь, чтобы спокойно заснуть. А то ведь эти полоумные...»
3: Она проводила веселым взглядом проходящую мимо компанию подростков.
6: «Будут взрывать, кричать, петь».
3: «В общем, без снотворного никак», — подытожил я, улыбнувшись.
6: «Точно».
3: Девушка звонко рассмеялась и, открыв коробку, выдала мне одну пластинку с таблетками.
6: «А вам зачем понадобилось снотворное?»
7: «Затем же, зачем и вашей маме. Я уже не настолько молод, чтобы бегать по улицам».
3: Девушка окинула меня преувеличенно оценивающим взглядом.
6: «Да, поизносились немного, но в целом довольно неплохой экземпляр».
3: Очевидно, мое лицо выглядело очень комично, потому что она вновь заливисто рассмеялась. Да и сам я, не удержавшись, начал смеяться ей в унисон. Мы остановились.
6: «А вот и мой дом», — немного грустно сказала она. «Уже?»
3: Я тоже был, мягко говоря, огорчен.
7: «А ты...» «Ой, да что это я?»
3: Я хлопнул себя по лбу. «Я даже не узнал, как тебя зовут».
6: «Да я и сама как-то забыла представиться», — удивленно заметила девушка. «Почему-то у меня такое чувство, что я тебя давно знаю. Странно было бы у давнего знакомого имя спрашивать».
3: «Удивительно. Она читала мои мысли, я и сам воспринимал ее так, как будто мы знакомы не первый год. Сразу на «ты» перешел. А ведь раньше за мной такой фамильярности с незнакомыми людьми не наблюдалось».
7: «Меня зовут Александр».
3: Я протянул руку для рукопожатия, стараясь сохранить серьезное выражение лица.
6: «Лана, очень приятно познакомиться».
3: Она мягко пожала мне руку и вновь рассмеялась. «Тебя, наверное, дома ждут», — неожиданно опомнился я. «Гости, да и маме снотворное нужно отнести».
6: Лана закусила губу. «Ну, мама, я думаю, подождет. Тем более у меня есть одно очень важное дело».
3: «Какое?»
6: «Проводить моего знакомого до дома. Ведь у нас такой опасный район. За каждым углом спрятался или хулиган, или насильник».
7: Я был готов просто прыгать от радости.
3: «Да», — я подозрительно огляделся по сторонам. «За каждым углом». Мы прогулялись до моего дома, потом вновь вернулись к дому Ланы, и тут мне в голову пришла неожиданная мысль пойти ко мне попить чаю с тортиком. Вышеупомянутые хлебобулочные изделия мне 3 дня назад презентовала в честь Нового года мама, и его давно уже пора было съесть. Последнее предложение я повторил вслух.
7: «Ну, не пропадать же добру», — резонно заметила Лана.
6: «Тем более, если учесть, что в этом году я еще ничего не ела».
3: Мы вновь вернулись к моему дому и спустя всего несколько минут уже стояли в прихожей. И только там, галантно принимая у Ланы легкую дубленку, я вспомнил, что, уходя, оставил кровать разобранной, комнату неубранной. В общем, решительно загородив вход в свое обиталище, я мягко объяснил Лане, что ей срочно нужно сходить в ванную и умыться. Сам же я, едва она скрылась в ванной, поспешил в комнату в надежде хоть немного прибраться и, конечно же, самое главное — убрать кровать. А то ведь и за недвусмысленный намек можно принять.
6: «О, уже кровать разобрал. Ишь, какой прыткий», — послышалось из-за спины.
3: Я застыл с подушкой в руках, ни жив, ни мертв.
7: «Я убирал. Ты не так поняла. Я просто не успел».
6: «Ой, ну ты как ребенок. Ой, не могу».
3: Лана засмеялась и повалилась на кровать.
6: «Надо же быть таким наивным. Что, я не видела, что ли, твоего бардака, когда в ванную шла?»
3: Я рассерженно бросил в нее подушкой.
7: «Вот я тебе сейчас! Это ж надо так издеваться!»
3: Она поймала подушку и бросила ее обратно. Я ловко увернулся, но ударился коленом о край кровати и рухнул рядом с Ланой. Подушка пролетела мимо меня и попала в люстру. «Снайпер», — прокомментировал я, лежа на кровати практически в полной темноте. «Интересно, короткого замыкания не будет?»
6: «Это у тебя замыкание», — послышался тихий голос Ланы возле моего уха. «Лежит рядом с красивой девушкой на кровати, а думает о какой-то люстре».
7: «Да я...»
3: Моя попытка оправдаться была прервана самым наглым образом.
6: Наглым, но очень приятным.
3: Раздался стук в дверь. Точнее сказать, не стук, а долбеж. И чем им звонок не угодил? И ведь как, черт возьми, не вовремя.
6: «Я никого не жду», —
3: прошептал я, стараясь дышать ровнее.
6: «И я», — в В тон мне ответила Лана и, не выдержав, фыркнула.
7: «Подождут и уйдут», — неуверенно предположил я. «Дверью ошиблись, наверное».
6: Словно в опровержении моих слов послышались едва слышные голоса.
8: «Саня! Открывай! Мы пришли вернуть тебя в реальный мир!»
6: Горланил, конечно же, Колян. Этого трудно с кем-либо спутать.
7: «Интересно, что он имеет в виду?» — как бы невзначай поинтересовалась Лана.
6: «Все! Самый романтичный момент в моей жизни испорчен». Я тяжело вздохнул и, чуть ли не завывая от злости, поплелся открывать дверь.
7: «Ну, сейчас я кому-то...»
6: — очень тихо, но от этого не менее злобно процедил я, борясь с дверным замком в полной темноте. Но едва я открыл дверь, меня просто смели. Колян, Витька и еще один наш друг Серега чудом втиснулись в мой небольшой коридор. В лицо ударила волна перегара, заставившая меня отступить к входу в комнату, но уж этот рубеж я сдавать без боя не собирался.
8: «Ребят, чего вам в шестой студии не сиделось, а?» — возопил я.
6: Колян неопределенно пожал плечами, чуть не уронив вешалку с одеждой, а Витька, как самый честный, признался.
9: «Да заняли студию нашу. Мы, оказывается, не одни такие умные, у них там уже все расписано».
8: «Так что мы решили гульнуть», — вклинился Колян слегка заплетающимся языком. «И сразу про тебя вспомнили с твоими глупостями. Сны он, видите ли, видит. Мало ли кто что видит. Мне иногда такое снится, но я же на этом не зацикливаюсь».
9: «Да», — согласился Сергей. «Зря ты так. Сны не заменят тебе реального мира. Пора забыть».
6: Сергей оборвал свою умную речь на полуслове и уставился мне за спину. Я пожалел, что под рукой нет фотоаппарата. У моих друзей были такие удивленные лица, что я просто не мог удержаться от хохота. Мне не нужно было оборачиваться, чтобы понять, что за моей спиной стоит Лана. Ее теплая, практически невесомая рука опустилась мне на плечо.
7: «Ты не представишь меня своим друзьям?» — как ни в чем не бывало, поинтересовалась она.
6: «Ах, да, конечно». Я мягко положил свою руку поверх ее руки. «Это Лана».
8: «Если это его сон, то я, пожалуй, тоже пойду домой посплю», — пробормотал Колян, нервно комкая в руках шапку.
6: Витька ткнул дородного Коляна локтем в бок.
8: «Да что же это мы? Меня Виктором зовут, этот с глупым выражением лица Коля, а вот тот с умным выражением Сергей».
7: «Очень приятно», — улыбнулась Лана.
6: Колян все еще хлопал глазами, а Сергей с Виктором уже успели понимающе перемигнуться.
8: «Ладно, может, пора, это, нас... девушки в машине нас ждут, уже задубели, небось, совсем?»
6: Витька опять ткнул Коляна в бок.
8: «Слышишь?» «Ах да», — очнулся Колян. «Это разве ж дело, если девушки замерзнут? Конечно, не дело».
6: Все трое торопливо пожали мне руку, поздравили нас с Ланой с Новым годом и поспешили на выход.
7: «Смешные ребята», — заметила Лана, когда я наконец-то закрыл дверь за друзьями, и мы вновь оказались практически в полной темноте.
6: «Да, не то слово», — как-то вяло согласился я.
7: «Так о чем все-таки говорил этот горластый молодой человек?»
6: — каким-то странным тоном спросила Лана. «Как хорошо, что мы не включили свет в коридоре».
7: «Хватит уже в темноте сидеть», — пробормотала Лана, нажав на выключатель. «И как она умудрилась так быстро его отыскать?»
6: Я тщетно старался спрятать растерянный взгляд. Надо же ей было свет так не вовремя включить.
7: «Да так, шутка одна старая». «И о чем же шутка?»
6: Не отставала Лана, но что-то в ее голосе дало мне понять, что этот вопрос для нее почему-то очень важен. Я начал объяснять, стараясь не сорваться на нервный смех. Теперь, когда Лана стояла передо мной, та далекая девушка из снов уже не была для меня столь материальной, как прежде.
7: «Понимаешь, Новый год я собирался провести довольно специфическим способом». «Ага, в гордом одиночестве», — подсказала Лана.
6: «Не совсем уклончиво», — ответил я.
7: «Так как же?» «Видишь ли, последние полгода я встречался с девушкой...»
6: Лицо Ланы превратилось в застывшую маску.
7: «С девушкой?»
6: Я готов был рвать на себе волосы.
7: «Нет, ты не так поняла!» «А как это нужно понимать?»
6: — ледяным тоном спросила Лана.
3: Я опрометью бросился в комнату. «Я тебе сейчас все объясню!» «Черт, как же темно!» Я полез в ящик стола, в котором лежала та самая голубая шаль. «Вот эта шаль!»
6: «Обычная шаль», — резюмировала Лана, едва взглянув на нее. «У меня и у самой дома где-то такая валяется».
3: «Ты не понимаешь!» Я уже просто не знал, что говорить.
6: «Вот именно. Я не понимаю. И ты мне ничего не объясняешь».
3: Я собрался с мыслями. «Хорошо. Забудем на время о шале». Лана забрала у меня воздушную ткань и принялась вертеть ее в руках.
6: «Последние полгода мне снятся сны, в которых я...»
3: Девушка неожиданно приложила ладонь к моим губам, давая мне знак замолчать. Возникла не совсем приятная пауза.
6: «Нет, мы не забудем о шале»,
3: — чуть ли не по слогам произнесла Лана.
6: «Это моя шаль. Откуда у тебя моя шаль?»
3: «Это не твоя шаль», — ответил я, едва Лана убрала свою руку от моих губ.
6: «Это шаль девушки из сна».
3: Лана посмотрела на меня, как на психа.
6: «Нет, это моя шаль. Вот здесь даже мои инициалы вышиты».
3: «Какие инициалы?» — чуть ли не крикнул я. «Я проснулся, а шаль лежала на моей подушке. Как твоя шаль могла оказаться на моей подушке?»
6: «Слушай»,
3: — Лана подозрительно посмотрела мне в глаза.
6: «А ты не фетишист?»
3: Тут я не выдержал. «Так, сядь на кровати, слушай. И не перебивай. Только тогда мы во всем сможем разобраться». К счастью, она меня послушалась, и я начал свой сбивчивый рассказ. Я рассказал о том, как мне впервые приснилась рыжая девушка. Позже она мне стала сниться по нескольку раз в неделю. Мы с ней никогда не разговаривали, только смотрели друг другу в глаза и гуляли за руку по берегу реки. Когда я начал описывать реку и лес, по которому мы гуляли, Лана надолго задумалась, и мне даже показалось, что она меня уже не слушает.
10: «Лан, ты слушаешь?» — наконец не выдержал я.
6: «Да»,
3: — как-то неуверенно ответила Лана.
6: «Ты знаешь, вот сейчас, когда ты мне начал описывать этот лес и эту речку, я все так ясно представила, как будто уже бывала там. Мне даже показалось, что я бывала где-то в похожем месте, может, в Подмосковье?»
3: Я пожал плечами и продолжил рассказывать о своих снах. Прошло довольно много времени. Я сильно увлекся рассказом, будто переживая все заново, и не сразу заметил, что Лана уже давно клюет носом. Когда я, с трудом сдерживая зевок, повернулся к ней, чтобы спросить, не хочет ли она все-таки попробовать обещанный торт, Лана уже мирно спала, свернувшись калачиком на краю кровати. «Да. Видимо, дальнейшие разборки отложим на завтра», — пробормотал я, сам уже с трудом понимая, что происходит вокруг. Все-таки этот день меня порядочно вымотал. Я нехотя сходил в коридор, выключил свет и аккуратно, чтобы не разбудить Лану, лег на другую сторону кровати. Сон подхватил меня и понес куда-то далеко-далеко, туда, где течет речка, шумит лес, и туда, где меня ждет девушка из сна. И действительно, речка журчала, лес шумел, а вот девушка где-то потерялась. Я удивленно посмотрел по сторонам и сел на какой-то валун, так удачно оказавшийся рядом. Впервые я оказался здесь без своей спутницы. Или это я был ее спутником? Не знаю. Что-то во мне изменилось за этот новогодний вечер. Нет, где-то в сердце осталось место для девушки из сна, но остальным теперь всецело владела новая хозяйка. Это только в книгах и фильмах сны такие реальные, что их запросто можно спутать с жизнью. Сон — это всего лишь сон. Он может порождать конкретные чувства, а остальное весьма расплывчато. Так и сейчас. Вот я сидел на камне, а вот я уже вижу все откуда-то сверху. Вижу, как вдоль речки неторопливо идет девушка в синем платье и с голубой шалью. Рыжая девушка. Я уже иду рядом с ней. Или я всегда шел рядом? Не знаю. Я смотрю ей в лицо. Что-то в нем есть такое знакомое, что ли? Отдаленно напоминает Лану, или это я уже сам выискиваю ее черты в лице девушки из сна?
1: Все может быть. Девушка из сна повернулась ко мне и посмотрела в глаза. Вот ради этого взгляда я и стремился каждый раз в этот сон. Ради этих голубых глаз, мягкой, понимающей улыбки. Мы постоим, глядя друг другу в глаза, и пойдем дальше. А потом я проснусь, и все исчезнет.
11: «Ты мне снишься?»
1: — неожиданно спрашивает девушка из сна. От удивления я замираю и долго не решаюсь ответить. Целую вечность. Это возможно, ведь мы во сне. «Это ты мне снишься?» — говорю я по окончанию вечности.
11: «Значит, мы снимся друг другу», — тихо резюмирует девушка.
1: «Значит», — как эхо повторяю я.
11: «Значит, мы когда-нибудь проснемся?»
1: «Значит». И мы опять стоим в лесу, глядя друг другу в глаза. Стоим целую вечность. Даже целых две вечности. Это же сон. Здесь возможно все.
11: «Обними меня», —
1: неожиданно говорит мне девушка из сна. Я молча обнимаю ее, и мы стоим так сотни и тысячи вечностей.
8: Просыпался я медленно, с трудом переносясь из мира снов в мир яви. Где-то на грани у меня возникло странное ощущение, будто ничего не изменилось при переходе из одного мира в другой. Раньше я всегда ощущал острую потерю и тоску, будто я там оставил самое ценное в жизни, но не сейчас. Теперь что-то изменилось. Я медленно открыл глаза, все еще не доверяя своим ощущениям. Передо мной были те самые прекрасные голубые глаза, глаза девушки из сна. Я невольно заморгал, борясь с наваждением, но все мои ощущения кричали, что это не сон. Я обнимал Лану.
11: «Ты мне снишься?»
1: — сонно спросила она. «Это ты мне снишься», — прошептал я.
11: «Значит, мы снимся друг к другу», — тихо повторила Лана. «Конечно! Мы снимся друг к другу!» — уже громче сказала она, и в ее глазах засветилось понимание.
1: Я молчал, не в силах проронить ни звука.
11: «Как же я раньше не вспомнила», — продолжала Лана. «Я всегда плохо запоминала сны, только ощущение какой-то грусти. А сегодня я все вспомнила, ты мне снился последние полгода. Вот почему у меня сразу возникло ощущение, будто давно знакомы».
1: Я все еще неуверенно, глядя ей в глаза, спросил: «Но во сне ты была другой, и цвет волос был другим. Я бы тебя никогда не узнал, если бы на улице встретил».
11: «А ты меня и встретил на улице», — фыркнула Лана. «И действительно не узнал».
1: «Не на улице, а в магазине», — не согласился я. «Но ты же совсем другая, только глаза те же».
11: «Сны — это сны», — философски сказала Лана. «Там все выглядит не так. А вот волосы у меня действительно от природы рыжие. Но у нас в моде глупые блондинки, поэтому приходится соответствовать».
1: Я неожиданно вспомнил, что обнимаю красивую девушку, да еще и лежа в своей постели. «Как-то не верится», — пробормотал я, незаметно убирая свою руку со спины Ланы. Почему-то провести это действие незаметно у меня не получилось.
11: «Ты что?»
1: Лана внимательно посмотрела мне в глаза. «Я лично хочу съесть свой новогодний торт», — неожиданно развеселился я. «Если ты поторопишься, то и тебе, может быть, что-нибудь достанется. Как-никак, это мой законный новогодний подарок».
11: «Глупенький».
1: Лана ласково провела ладонью по моей щеке.
11: «Это я твой новогодний подарок».
1: Прошла вечность, потом еще одна. Прошла тысяча вечностей, и мы все-таки добрались до торта.
11: «Как же все-таки к тебе попала моя шаль? Да и как это вообще возможно, сниться друг другу?» —
1: тихо спросила Лана, неторопливо цедя горячий кофе.
8: «Лучше об этом не думать», — я поправился. «Нет, мы, конечно, можем выдвинуть сотню-другую версий, но едва ли возможно найти доказательства хотя бы одной из них».
11: «И как я могла забыть все эти сны?»
1: Лана сокрушенно покачала головой.
11: Каждый раз я просыпалась со странным чувством одиночества, но ничего не помнила. Почему?
3: Я пожал плечами. Кто бы знал. Эх, как же нам повезло, что мысль о снотворном пришла к нам одновременно.
11: В смысле?
3: Не поняла Лана.
9: Ну, я хотел Новый год встретить во сне с тобой, но никак не мог уснуть. И пошел в аптеку за снотворным. У тебя, видимо, были те же проблемы.
3: Лана бросила на меня удивленный взгляд.
11: Вообще-то нет. Я же сказала, что у меня мама попросила снотворное. О, Господи, она же волнуется!
3: Лана стремглав бросилась в коридор к телефону. Я остался на кухне один. Вот это да!
9: А ведь правда, Лана же не помнила снов. С чего бы она вдруг захотела провести этот Новый год со мной? Она меня даже не знала.
3: А ведь мы могли неоднократно проходить мимо друг друга.
9: Да наверняка проходили, ведь живем совсем рядом.
3: Если бы не глупая случайность, я бы никогда ее не узнал. Все-таки во сне она выглядела по-другому.
9: Да и я, наверное, тоже был не таким. Во сне все очень относительно.
3: Лана вернулась из коридора и бодро прыгнула ко мне на колени.
11: «Все в порядке, хотя по шее я еще получу, когда домой вернусь».
3: Глаза Ланы блестели озорным блеском.
11: «Ты знаешь, я тут подумала, а мы еще будем друг другу сниться? Представляешь, как здорово! Засыпаем вместе, во сне вместе и просыпаемся вместе».
3: «Здорово», — честно признался я.
11: «Ну да».
3: Лана кокетливо нахмурилась.
11: «Я тебе еще надоем тогда. Будешь говорить, мол, везде одно и то же».
9: «Как ты могла такое подумать?» — искренне возмутился я.
11: «А ты докажи мне обратное».
9: «И докажу».
11: «Вот и докажи».
9: «А вот и докажу».
3: Я встал со стула, держа Лану на руках. «Знаешь, я задумчиво прикусил губу.
11: Меня только одно беспокоит». «Что же?»
3: Лана прижалась ко мне еще сильнее.
9: «Это слишком невероятно, чтобы быть правдой. Это больше похоже на сон».
11: «Ну, тогда поцелуй меня скорее, пока я не исчезла».
3: В такой просьбе трудно отказать. И прошла вечность. Потом еще одна. Прошли тысячи вечностей. Пусть это и не сон, но любовь делает жизнь похожей на сон. А во сне возможно все.

0: Роджер Железный. Сердитая сороконожка.
1: В 4 часа 10 минут дождливого понедельника, 2 недели спустя после Рождества, в довольно респектабельном пригороде Сиэтла ученики класса аэробики для начинающих в Баутауте прокладывали себе путь через белый сияющий клуб здоровья, намереваясь получить свои 45 минут боли. Они пробирались через сырую, вонючую аллею пота, коридор из зеркал и громоздких тренажеров, на первый взгляд больше напоминавший средневековую пыточную камеру, чем современный храм здоровья. Медленно миновали ряд потных штангистов и качков, которые не замечали ничего, кроме собственных отражений, и вошли в относительно свежий воздух и открытое пространство студии аэробики. Только когда они миновали дверь, в стекло которой была вплавлена проволочная сетка, и оказались внутри белой комнаты с работающими кондиционерами под потолком и покрытым полиуретаном деревянным полом, на котором скрипели подошвы туфель для аэробики, слишком дорогих, чтобы быть названными тапочками, они увидели надпись на зеркале, сделанную поспешно красным карандашом. «Группа для начинающих в понедельник днем. Чак не сможет провести занятие, извините. Приглашенный инструктор Рики Кравец». «Кто это?» – спросила Шэрон Тейлор. Она откинула прядь вьющихся черных волос, закрывавшую ей глаза, подтянула свое малиновое трико там, где оно жало, чуть ниже правой ягодицы, и почесалась. Фелис Ковино, изящная блондинка в заплетенными косами и в зеленых леггинсах, пожала плечами, сняла свой фиолетовый спортивный свитер и аккуратно его сложила. «Надеюсь, он не хуже Чака». В комнату в развалку вошла Анна-Мари Шоу, одетая в ярко-розовое боди. Она откусывала кусочек от плитки шоколада, и ее коричневые глаза были широко открыты от напряжения.
2: «Чарльз не придет? Он такой духовный? Он так много дает?»
1: Обхватив губами последний несъеденный кусочек шоколада, освободившимися руками она стянула в пучок гриву длинных коричневых волос, закрепила ярко-розовой резинкой и покончила с плиткой.
2: «Не знаю, как я пройду это занятие без Чарльза. Он такое духотворное!»

0: «Повторяющий?» «Да, мэм», — сказала Шэрон. «Особенно в смысле задницы». Анна-Мари потрясенно взглянула на нее.
1: «Вы не можете так о нем говорить? Он гей?»
0: «Что такого? Я восхищаюсь им так же, как восхищаюсь каким-нибудь произведением искусства. Скульптурой, например».
2: «Только эта скульптура, случается, потеет», — сказала Фелис. На щеках ее показались ябочки. «И носит короткие шорты. Не думаю, что Давид Микеланджело потеет».
0: Шэрон благоговейно вздохнула.
1: «Нельзя недооценивать стимулирующую силу коротких шорт».
0: Стройный, мускулистый молодой человек с оливковой кожей и короткими темными волосами появился в студии и, как пантера, шагнул в комнату. Он был одет в обтягивающий черный костюм, который облегал каждый изгиб и каждый выступ его впечатляющей мускулатуры. Вокруг него была аура напряжения, чувство еле сдерживаемой силы. Холодным и опытным глазом он осмотрел трех женщин и определил исходящее от них желание. С некоторой суровостью в голосе он сказал: «Добрый день, я Рики. Сегодня я проведу занятия с классом Чака». Не сказав больше ни слова, он перегнулся и включил стереомагнитофон. Популярная мелодия с сильным стремительным ритмом наполнила воздух. Бам-ба-да-бам-бам-бам-ба-да-бам-бам. Рики закивал головой в такт музыки, напряг свой совершенный бицепс и крикнул: «Окей, давайте сделаем разминку с растягиваниями». Нагнувшись вправо, затем влево, Шэрон, Фелис и Анна-Мари послушно вошли в ритм. Мгновением позже к ним, делающим приседания, присоединились Оливия Уотсон, Мойра Скульник и Мэри Кристофер. Почти вся понедельничная команда, затянутая в облегающие костюмы, была налицо.
1: «Где Дженни Мэтьюс?» – прошептала Фелис.
2: «Кто знает», – сказала Шэрон. «Я не видела ее здесь, по крайней мере, неделю». «Эй, там! Поменьше разговоров», – сказал Рики.
0: В его голосе звучали отрывистые интонации сержанта, командующего на строевом плацу.
2: «Внимание, леди! Я хочу, чтобы вы внимательно посмотрели на следующие движения. Это основа для всего того, что мы будем делать сегодня».
0: Шэрон скосила глаза на Фелис. Заместитель Чака, похоже, был настоящим солдафоном. Рики присел, принеся вес тела влево, и резко выбросил перед собой правую ногу пяткой вперед.
2: «Хей!»
0: – крикнул он. Мгновение спустя он повторил движение, но уже левой ногой. Затем, ринувшись вперед, все еще в приседе, он ударил перед собой правой рукой, повторил левой. Он двигался быстро, с интенсивностью, становящейся просто пугающей. «Удар правой! Удар левой!»
2: «Окей», – сказал он. «Давайте начнем!»
0: «Бом-ба-да-бом!» Они били правой и левой в приседе с ноги на ногу.
2: «Теперь поднимите ногу!»
0: Шэрон старалась держать ногу выпрямленной.
2: «Выше!»
0: Она представила его в черной коже, инструктирующим команду СС перед крупной облавой.
1: «Еще один удар, подобный предыдущему, и ее бедра вылетят из суставов».
2: «Так», — сказал Рики.
3: «За мной. Походим».
0: Они пересекли комнату вперед и назад, с каждым шагом нанося удары, махая ногами и рассекая воздух, чувствуя себя немного нелепо, в то время как Рики, маршируя, лающим голосом отдавал команды.
3: «Быстрее! Резче! Давайте, леди, слизнякам здесь нет места! Мне нужны сильные удары! Так вы не сможете нокаутировать и тень! Стойка! Покажите мне стойку!»
1: «Я тебе покажу стойку», — думала Шэрон. «Только дай отдышаться».
3: «Бом-ба-да-бом-бом-бом».
0: Мойра подала голос с задней линии.
4: «Эй, это случайно не карате или что-нибудь вроде этого? Все эти удары».
0: Рики кивнул, и его глаза вспыхнули фанатичным блеском.
3: «Правильно поняли».
4: «Но это всего лишь класс аэробики для начинающих».
3: «Совершенно верно. Мы же не прыгаем вверх и вниз, не так ли? Мы только двигаемся и наносим удары. Низко ставим центр тяжести, увеличиваем пульс. А теперь ударьте так, как будто бьете грабителя. Вперед! Я хочу увидеть силу».
0: Они ударили силой. Это было недостаточно хорошо для него. Не совсем то, чего он хотел.
3: «Сделайте как следует».
0: Легая ногами, они пересекли комнату и вернулись к зеркалу, делая все как следует.
3: «Разворот!» — крикнул он. «Быстрее! Я хочу видеть ваши ноги в работе!»
1: «Господи!» — тяжело дыша, — сказала Шэрон Фелис. «Где они его нашли? На острове Перис?»
3: «Проверили пульс. Всем пальцы на пульс!»
1: «Бог существует!» — сказала Фелис, потянувшись к своей фиолетовой бутылке с водой.
0: Шэрон посмотрела на себя в зеркало. Ее волосы слиплись, и прическа пришла в полный беспорядок. Ее лицо пылало. Пот струился по всему телу, превращая ее трико из малинового в темно-бордовое. Она наблюдала, как остальные члены группы вытирали лица и, прислонившись к стене, старались отдышаться или жадно пили воду торопливыми глотками. Перерыв был более чем желателен. Инструктор уже их измотал, и класс едва мог продолжать занятия.
2: Но отдых был недолог. Если старый добрый надежный Чак любил во время перерыва пораспространяться о важности равновесия и знании местонахождений чакр, Чак придавал очень большое значение контактам с чакрами, то Рики позвал всех немедленно строиться.
3: «Теперь, — сказал он, — леди, слушайте внимательно. Сейчас мы будем делать взбесившуюся сороконожку. Это ужасное оборонительное упражнение, которое мы будем отрабатывать в моем додзё всю неделю».
4: «Додзё?»
1: Шэрон и Фелис посмотрели друг на друга в ужасе. Они оказались в руках фанатика тренировок, который, очевидно, считал аэробику одним из ответвлений боевых искусств. Встревоженные, но слишком... ...ный сверток подняло, уронило, развернув на оранжевый песок рядом со всеми остальными из класса аэробики.
0: Она встала. Голова ее закружилась. Казалось, что оранжевый песок тянется от горизонта к горизонту без какого-либо перерыва. Он имел странную стеклянистую структуру. Небо над ними было белым, плоским, невыразительным. Маленькие сине-зеленые облака вытянулись по прямой линии высоко над головой. Прямо под облаками шла гряда оранжево-красных гор с плоскими вершинами, как будто огромный нож прилетел откуда-то и ровно срезал их. Это место не было похоже ни на одно место на Земле, которое могла вообразить Шэрон. Это, конечно, не Сиэтл. Вероятно, даже не Кливленд.
2: «Что происходит?» — спросила она. «Где мы?»
1: Фелис выглядела несчастной.
4: «Я не знаю. Я думала, я сошла с ума».
1: «Посмотрите», — сказала Мэтти. «Это какая-то пустыня, ужасно».
0: Ее голос звучал так, будто она еле сдерживала слезы.
1: «Ладно», — сказала Мойра. «Ясно, что мы где-то. Может быть, нам стоит поискать вокруг какой-нибудь дом или автобусную остановку? Какую-нибудь автозаправку? Любой признак цивилизации?»
2: Оливия кивнула.
1: «Ага, мы должны обязательно возбудить иск».
2: «Отличная идея», — сказала Фелис. «Еще лучше поискать адвоката и телефон, пока мы здесь. У нас примерно столько же шансов найти их здесь, как заправку или дом». То есть буквально никаких.
0: Они в замешательстве переглянулись. Начали перешептываться друг с другом встревоженными голосами.
1: Постепенно до них дошло невероятное осознание, что с ними произошло что-то очень особенное. Что-то, что было невозможно понять и к чему невероятно трудно приспособиться, и что у них очень-очень большие проблемы.
0: Шэрон сказала: «Черт побери, что нам теперь?»
2: Хоп! Появился Рики, наносящий удар ногой. На какое-то мгновение он завис в воздухе на высоте пары футов, но тут же легко соскочил на землю, даже не потеряв ритма. Он сделал паузу, тряхнул головой и огляделся, рассматривая чужеземный ландшафт. «Фантастика!» – сказал он. Пожал плечами, развернулся с военной четкостью и увидел женщин, обступивших его широким полукругом. «Вперед!» — сказал он. «Не расслабляться!»
0: «Как насчет студии?» — выдвинуло требование Фелис.
2: «Рики», — сказал Шэрон, — «что случилось? Где мы находимся?»
0: Похоже, он не расслышал. Его глаза приобрели безжалостный дьявольский блеск.
3: «Двигаемся!» — крикнул он. «Чувствуете это жужжание? Только не отставайте! Раз, и два, и три, и четыре! Удар ногой, удар рукой, прыжок, прыжок, прыжок! Удар рукой, удар ногой, прыжок, прыжок, прыжок!»
0: На пятом прыжке Рики был остановлен огромной серой тварью, размером и формой, напоминающей школьный автобус, но с чешуей, индюшиным подбородком, когтями и без колес. Она возникла из песка внезапно, словно у нее была реактивная тяга, и схватила инструктора зубами. Пасть ее была как у акулы, если только существуют акулы, обитающие в песках и размером со школьный автобус. Ее шкура была покрыта чем-то напоминающим зеленую плесень. У нее был один огромный оранжевый глаз и кривой бивень прямо над ним. Все пронзительно закричали. Чудовище пристально посмотрело на них, но ни на что не решилось. Похоже, оно раздумывало, разжевать ли Рики своими зазубренными зубами и проглотить, или выплюнуть его обратно на песок и, может быть, предварительно размягчить, немного потоптав. Потрясенная Шерон уставилась на монстра и проговорила: «Как хорошо, что существуют эндорфины, иначе я испугалась бы до смерти». У Фелис эндорфины, похоже, действовали не так, как нужно. Она побледнела, от испуга ее начало трясти. «Господи!» – прошептала она. «Нам надо что-то сделать!» «Да, конечно!» – сказала Шерон. «Но только после тебя. По мне, так пусть оно его сначала сожрет. Это из-за его ударов и прыжков мы оказались здесь, не так ли?» «Ты уверена в этом?» – спросила Оливия. «Да», – ответила Шерон. «А из-за чего еще?» «Из-за этого тупого фанатика карате. Я думаю, он получил по заслугам». «Нет», – Филис схватил ее за руку. «Мы не можем позволить чудовищу съесть его. Он нам нужен». «Мне нет». «Перестань шутить, Филис. Он научил нас этим приемам, из-за которых мы здесь оказались. Нам нужно его выручить. Это абсолютно точно. Он наша единственная надежда найти путь из этого ада». Шерон скорбно посмотрела на подруг. «Окей. Кажется, я поняла вашу точку зрения. Он должен показать нам обратный порядок выполнения упражнения». «Помогите!» – закричал Рики. Чудовище все еще размышляло, что с ним делать. «Не стойте просто так!» Филис повернулась к группе. «Он прав. Мы должны спасти его, или нам никогда не вернуться назад в студию. Давайте посмотрим, сможем ли мы добиться чего-нибудь теми ударами ног, которые он нам показывал. Может быть, нам удастся так испугать эту тварь, чтобы она выплюнула Рики». Мойра посмотрела на нее, пожав плечами. «Ты, должно быть, шутишь. Мы против этой твари? Да она больше, чем грузовик моего отчима». «Посмотрите на эти зубы», – простонал кто-то. «Если мы не поможем Рики, то все получим возможность познакомиться поближе с этими зубами», – сказала Шерон. «Намного ближе». «Кроме того, это чудовище не страшнее тех монстров, которые смотрит мой пятилетний малыш в утренней и субботней программе», – пробормотала Мэтти. «Вот те по-настоящему страшные, не говоря о том, что они омерзительные». Оливия, взглянув на нее, выразительно подняла брови. «Неужели ты позволяешь Джошуа смотреть утреннюю и субботнюю программу?» «Ну, только одно шоу». «Эй!» – крикнула Шерон. «Мы хотим спасти Рики или нет? Вперед!» «Эй!» – крикнули женщины понедельничного класса по аэробике для начинающих. Они стали бить ногами, руками и снова ногами, и оранжевый песок скрипел у них под ними. Они рубили воздух, они разворачивались и прыгали, они толкали и колотили. Серое чудовище прекратило пережевывать Рики и стало словно зачарованное наблюдать за ними. «Ха!» – выдохнули женщины. «Прыжок, прыжок, прыжок и удар ногой изо всех сил!» Они перекатывались и кричали. Они делали злобные лица и резкие жесты. Чудовище фыркнуло. Его серая чешуйчатая шкура судорожно дернулась. Над каждым сочленением тела поднялись, вибрируя, треугольные перья. Шерон и Филис ударили. Тварь сделала шаг назад. Мойра, Мэтти и Оливия сделали ножницы ногами. Чудовище вновь фыркнуло, завертело своим единственным оранжевым глазом и выплюнуло инструктора по аэробике. Женщины свирепо перемалывали воздух. «Я!» – кричали они. «Я! Я! Я!» Тварь пристально смотрела на них. Женщины смотрели на нее. Похоже, что тварь начала беспокоиться. Адреналин в крови нарастал. Женщины, еще раз завопив свой воинственный клич, свирепо прыгнули вперед, ударили ногой, рукой, ринулись вперед и развернулись. Глухо фыркнув, чудовище посмотрело на них в последний раз и поспешно ретировалось в пустыню. Женщины повернулись к Рике. Весь в синяках и немного в крови, он сидел с закрытыми глазами, держась руками за нос. Примерно с минуту он не шевелился, затем встал на ноги.
5: «Хорошая работа», — сказал он.
0: «Это неважно», — закричала Филис. Поспешим, нам надо отсюда выбраться.
2: Что вы от меня хотите, сказал Рики. Я не знаю, что нам делать.
0: Это была сердитая гусеница, сказала Фелис.
2: Рики явно неверенно смешливо улыбнулся. Вы имели в виду разъяренную сороконожку?
0: Да, сказала Шэрон. Фелис права. Покажи нам еще раз, как это сделать, и, может быть, мы выберемся отсюда.
2: Простите меня, леди. Мне трудно воспринимать это серьезно.
5: Мы здесь, правда, сказала Оливия. Где бы это здесь ни было.
2: Мэтти страстно закивала.
0: Да, и мы приземлились сюда прямо в середине этого сложного упражнения, которое вы нам показывали.
2: Стоит попытаться, сказала Фелис. Рики пожал плечами.
5: Окей, если это сделает вас счастливыми. Построились, леди. Повторяем за мной.
0: Он глубоко вздохнул, затем еще раз громко хрустнул суставами пальцев.
2: Раз, два, три.
0: Монотонно считая, Рики с прыжка начал движение разъяренной сороконожки. Женщины, стоя за ним, копировали каждый его жест. Удар ногой, изогнуться, выпад, удар рукой, крик, ножницы, волна, разворот, перекат, прыжок. Хоп! Мойра исчезла. Все одобрительно закричали. Хоп! Оливия пропала.
2: Вокруг воздух вокруг Шэрон сгустился, опутал ее, поднял и понес вверх, прочь и прямо в студию аэробики.
0: Она мешком свалилась на твердый деревянный пол. Какое-то время она лежала, не смея поверить тому, что вернулась, затем открыла глаза. Анна-Мари Шоу сидела на пластиковых ступеньках и пила маленькими глотками диетическую газировку, глядя на нее. На заднем фоне магнитофон продолжал наигрывать все тот же ритм.
2: Бом-ба-да-бом! «Слава всем богам карате!» – думала Шэрон. «Настоящим и воображаемым!»
0: «Я вернулась! Действительно, действительно вернулась!» Едва она поднялась на ноги, как тут же одна за другой появились Мэтти, Фелис, а за ними и Рики.
6: «Что случилось?» – спросила Анна-Мари. «Куда вы подевались? Я моргнула, и вы все исчезли».
0: «Я не понимаю».
2: «Не переживай», – сказала Фелис. «Ты в это все равно не поверила бы».
0: Шэрон кивнула.
2: «И ни за что на свете не пытайся повторить движение этой подвыпившей сороконожки».
0: «Это должно быть нелегально», – сказала Оливия. «Бьюсь об заклад, что это в Калифорнии».
2: «Так, следим за пульсом», – сказал Рики. «Вперед, сохраняем концентрацию. У нас еще есть время выучить некоторые движения».
0: Шэрон посмотрела на Фелис. Фелис посмотрела на Мойру. Мойра посмотрела на Оливию. Оливия посмотрела на Мэтти и так кивнула. Никто не посмотрел на Анну-Мари.
2: Как один они стали наступать на Рики, разрубая воздух, делая удары руками и ногами.
0: «Йоу!» – закричали они. «Прыжок, удар рукой, удар ногой, прыжок, толчок!» Каждый их удар ногой мог бы снести голову человека с плеч.
2: Рики бросил взгляд на их лица, начал что-то говорить, но, обдумав все получше, бросился прочь из комнаты.
0: Как только дверь за ним закрылась, члены группы улыбнулись друг другу с невероятным облегчением. Мойра и Мэтти крепко обнялись.
2: «Мы сделали это!» – кричала Оливия. «Все получилось!»
0: Шэрон и Фелис возбужденно похлопывали друг друга. Но когда они обтерлись полотенцами, эйфория поутихла. Женщины одевались в тишине, быстро и ловко, не глядя друг на друга. Фелис, снова аккуратная и опрятная, в своем пурпурном спортивном свитере, пробралась к Шэрон.
7: «Ты действительно думаешь, что мы должны были это сделать?» – спросила она. Ее голубые глаза были мрачные, она казалась обеспокоенной.
0: Шэрон пожала плечами. «Черт побери, да! Иначе когда-нибудь он мог заменить Чека снова, и кто знает, чем бы это все закончилось. Лучше, что мы его прогнали сейчас».
7: «Но если он вернется туда, где мы были, найдут эту ужасную тварь, каким-нибудь образом сможет доставить ее сюда», – сказала Мойра.
0: Мэтти озабоченно нахмурилась.
2: «Он может. Тут уж точно нельзя знать. Я думаю, такой фанатик, как он, способен на что угодно».
0: «В таком случае», – сказала Шэрон, – «я предлагаю всем перебраться в ближайший кафе-бар на пару чашек диетического капучино. Чем быстрее, тем лучше».
7: «Да», – сказала Фелис. «Если он притащит этого монстра, пусть тогда штангисты разбираются с ним».
2: «Или их адвокаты», – сказала Оливия.
0: Анна-Мари, пораженная, наблюдала за ними.
6: «Я все еще не могу понять, что происходит».
2: «Ничего особенного», – сказала Шэрон. «Кто за рулем?»
8: Мне Мне кажется, я могу предложить вам другое решение. Вы когда-нибудь слышали об Антее?

чем больше она ела, тем быстрее росла. Тем голоднее становилась. Многое теперь жило в ее памяти. Когда-то она съела планету. Потом направилась к ближайшей звезде и сожрала ее, насытив клетки энергией для дальнейшего путешествия. Но больше пищи поблизости не было, а следующая звезда горела безумно далеко. Масса была превращена в энергию полета и растрачена на долгом пути. Она стала безжизненной спорой, бесцельно летящей между звезд. Так было. Но только ли это было? Ей казалось, что она припоминает гораздо более ранние времена. Ей чудились вселенные той поры, когда они были еще равномерно наполнены звездами. Она прогрызала целые звездные коридоры, росла, разбухала, и звезды в ужасе шарахались в стороны, сбиваясь на испуганные галактики и созвездия. Или ей это все приснилось? Методично она пожирала землю, удивляясь, куда же делась богатая, сытая пища. И вот пища снова была здесь, возле нее. Но на этот раз сверху. Она ждала, но мучительно притягивающая еда оставалась недосягаемой. О, как ясно она ощущала, насколько эта еда чиста и питательна. Почему она не падает? Наконец пиявка поднялась всей своей громадой и устремилась к ней сама. Еда улетала от поверхности планеты. Пиявка последовала за ней. Мучительно сладостный, дразнящий кусок улетал в космос, и она следовала за ним. Но в космосе она ощутила близость еще более богатого и

Донну разносил еще одним шампанское. Официальный обед должен состояться позже, но пока необходимо отметить победу. «Предлагаю выпить», — торжественно произнес генерал. Все подняли бокалы. Этого не сделал только лейтенант за пультом управления полетом ракеты. За профессора Майкила. За то, что он придумал, как его... Скажите-ка еще раз, Майкил. Антей. Майкил медленно тянул шампанское, но чувство восторга он не испытывал. Антей, рожденный геей, богиней земли от Посейдона, бога моря. Непобедимый богатырь. Каждый раз, когда Геркулес бросал его на землю, он снова поднимался полный новых сил, пока Геркулес не оторвал его от матери. Марианке что-то бормотал себе под нос, быстро перебрасывая движок логарифмической линейки и что-то записывая. Алинсон молча пил, но и он не выглядел очень веселым. «Поехали, что же вы нахохлились?» У Донова наливал еще и еще. «Потом досчитайте, бросьте, сейчас надо выпить». Он повернулся к оператору. «Как там дела?» «Если Майкилы вернулись к ракете». Снаряд с дистанционным управлением до отказа набитый радиоактивными веществами. Он висел над пиявкой, пока она не последовала за ним, поддавшись на приманку. Антей оторвался от матери Земли и начал терять силы. Оператор так вел космический корабль, что тот все время был поблизости от пиявки, но в то же время она не могла им завладеть. Корабль и пиявка летели навстречу Солнцу. «Отлично, сэр», — отрапортовал лейтенант. «Сейчас они уже внутри орбиты Меркурия». «Господа», — сказал генерал, — «я поклялся разнести всю эту штуку. Другим, более прямым способом, но это не важно. Главное — уничтожить. Разрушение иногда священное дело. Сейчас это именно так, господа, и я счастлив». «Поворачивайте корабль», — закричал вдруг Мариарти. Он был бледен, как снег. «Поверните эту проклятую ракету!» Он потрясал перед их глазами листками с цифрами. Цифры легко было разобрать. Скорость роста пиявки, скорость потребления ею энергии, рост энергии, поступающей от Солнца по мере приближения к нему. «Она сожрет Солнце», — спокойно произнес Мариарти. Комната превратилась в ад. Все шестеро одновременно пытались объяснить Одонову, в чем дело. Потом Мариарти пытался один, и, наконец, Алинсон. «Она так быстро растет, а скорость у нее такая маленькая, и она поглощает так много энергии, что когда она доберется до Солнца, размеры позволят ей с ним справиться. Или, по крайней мере, расправиться, побыв перед тем некоторое время с ним рядом». Одонов повернулся к оператору и скомандовал: «Заверните их». Все в напряженном ожидании застыли перед экраном радара.

0: Опасность была слишком реальна.
1: В какой части неба они сейчас находятся? Спросил Дорнов.
0: Думаю, я смогу вам показать, сказал астроном.
1: Где-то
0: вон в той части, показал он рукой, подойдя к открытой двери.
1: Превосходно, лейтенант.
0: Он давно обернулся к оператору.
1: Давайте.
0: Ученые остолбенели от неожиданности. Оператор поколдовал над пультом, и капля начала догонять точку. Майкл двинулся было через комнату к пульту.
1: Стоп! Рявкнул генерал.
0: Его командирский голос остановил антрополога.
1: Я знаю, что делаю.
0: Корабль специально для этого выстроен.
1: Капля на экране догнала точку.
0: Я поклялся уничтожить пиявку, сказал Домбл.
1: Мы никогда не будем в безопасности, пока она жива.
0: Он улыбнулся. Не посмотреть ли нам на небо? Генерал направился к двери. Молча все последовали за ним.
1: Нажмите кнопку, лейтенант.
0: Оператор выполнил приказ. Все молча ждали. На небе появилась яркая звезда. Ее блеск рассеял ночь. Она росла, потом стала медленно гаснуть.
1: Что вы сделали, выдохнул Майкл.
0: В ракете были водородные бомбы, торжествующим голосом пояснил Адоннелл.
1: Ну как? Есть там что-нибудь на экране, лейтенант?
0: Не пылинки, сэр.
1: Господа, сказал генерал.
0: Я встретил врага и победил.
1: Выпьем еще шампанского, господа. У нас есть повод.
0: Майкл неожиданно почувствовал

Она содрогнулась от страшного потока энергии. Нечего было и думать удержать такую дозу. Долю секунды ее клетки еще сопротивлялись, затем перенасытились и были разорваны. Она была уничтожена, растерта в порошок, раздроблена на миллионы частиц, которые тут же дробились еще на миллионы других, на споры. Миллиарды спор летели во все стороны. Миллиарды. Они ждали пищи.

что-то нелюбимое, три сосны. Ты боялся проснуться на той стороне, но нет никакой другой стороны. Шаг вперед, ни шагу назад, шаг в сторону, нет, не побег. Упора вниз, до упора вверх, нет никакой другой стороны. Нет никакой другой стороны, нет никакой другой стороны. Нет никакой другой стороны, нет никакой другой. Куда-то залез, ты совсем исчез, китайская грамота, темный лес, японский бог, повелитель блох, попробуй докажи им, что ты не лох. Лох, плох, тот солдат, который не мечтает вернуться назад, никто не мешает свалить с войны, где нет никакой другой стороны. Нет никакой другой стороны, нет никакой другой стороны, нет никакой другой стороны, нет никакой другой. С одной стороны ты уже не здесь, с другой стороны ты еще не там. Родился здесь, ты туда не лезь. А почему? Догадайся сам. Между да и нет единственный вздох. Ты можешь подумать, что мир сдох, а просто нет ни домов, ни дорог. Там, куда ты шел без головы и без ног. Плох, плох, тот солдат, который не хочет вернуться назад, который тупо прет вперед. Туда, где его никто не найдет, туда, где он ничего не найдет. И нет никакой другой стороны, нет никакой другой стороны. Нет никакой другой стороны, нет никакой другой. Нет никакой другой стороны, нет никакой другой стороны. Нет никакой другой стороны, нет никакой другой. Вот оно то, что ты видел во сне. Пол, потолок, четыре стены. Ты хотел проснуться на той стороне, а нет никакой другой стороны. Нет никакой другой стороны, нет никакой другой стороны. Нет никакой другой стороны, нет никакой другой. Нет никакой другой стороны, нет никакой другой стороны.

nos reunimos allí y todo comenzó a surgir como un sueño.

Нет времени, чтобы себя обмануть. И нет ничего, чтобы просто уснуть. И нет никого, кто способен нажать на курок. Моя голова в перекрестках железных дорог. Есть целое небо, но нечем дышать, здесь тесно. Но я не пытаюсь бежать, я прочно запутался в сетке ошибочных строк. Моя голова в перекрестках железных дорог. Нарушены правила в нашей игре, и я повис на телефонном шнуре. Смотрите, сегодня петля на плечах палача. Скажи мне прощай, помолись, скорее кончай. Минута считалась за несколько лет, но ты мне купила обратный билет. И вот уже ты мне приносишь заваренный чай. С него начинается мертвый сезон. 6 твоих цифр помнит мой телефон, хотя он давно помешался на длинных гудках. Нам нужно молчать, стиснув зубы до боли в висках. Фильтр сигареты испачкан в крови. Я еду по минному полю любви. Хочу каждый день умирать у тебя на руках. Мне нужно хоть раз умереть у тебя на руках. Но любовь это слишком похоже на ложь. Пришитая к коже дешевая брошь, прицепленный к жестким вагонам вагон-ресторан. И даже любовь не поможет сорвать тот кран. Любовь режиссер с удивленным лицом, снимающий фильмы с печальным концом. Она все равно так хотелось смотреть на экран. Любовь это мой заколдованный дом. Мы двое, что все еще спят там вдвоем. На улице Сакованцетти, мой дом 22. Они еще спят, но они еще помнят слова. Их ловит безумный ночной телеграф. Любовь это то, в чем я прав и не прав. И только любовь дает мне на это права. Любовь, как куранты отставших часов, стойкая боязнь чужих адресов. Любовь — это солнце, которое видит закат. Любовь — это я, это твой неизвестный солдат. Любовь — это снег и глухая стена. Любовь — это несколько капель вина. Любовь — это поезд Свердловск-Ленинград и назад. Это поезд Свердловск-Ленинград и назад. Где нет времени, чтобы себя обмануть. И нет ничего, чтобы просто уснуть. И нет никого, кто способен нажать на курок. Моя голова перекресток железных.

Жил на свете ровный парень. Звали Николай Рептайл. Почему его так звали?

свете ровный парень. Звали Николай Рептайл. Почему его так звали? Толком так никто не знает. Он был коллекционером.

Hey, Angelique, one tall, one short.

0: передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени.
1: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке полночь.

0: будет ебли на миллион.
1: Ой, я скотину покормила и корову

Светка Колькина жена мне нечаянно отдала. Как-то, между прочим, понравилось мне очень.

блядь.

Глаз твоих глаза, в земных.

0: Меня пригласили на свидание.
1: Так.
0: Как ты думаешь, стоит ли мне пойти?
1: Открывай 707-ю страницу.
0: Давай. А строчка?
1: 16 сверху.

0: 4.
1: Но какая женщина ради мужчины, мужчины в больших масштабах, как ты выражаешься, который любит ее и боится за свою любовь, не пошла бы даже на унижение?
2: Что это, какой-то...
1: Развод какой-то.
2: Харизматичный толстячок с тобой сегодня на свидании?
1: Все, Коль, ты плохой советчик.

когда мне под ноги кидают розы, когда люди на улице и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады

21st century. First century.

Yeah, Babylon, give me what is mine. Yeah, mine.

0: Это тоже новая песня, я ее исполнял на вечеринке сайта «Букник». И мы вот спорили потом, насколько она appropriate. Мне кажется, она очень appropriate, потому что такая патриархальная песня, это мужчина и женщина.
1: Мне кажется, совсем inappropriate, минуточку.
0: Мужчина возлегает в позе восточного деспота.
1: Чуть слышно.
0: В позе восточного деспота он лежит, возлегает и говорит ей, она во всем с ним соглашается. Уёбище я, хорошая ты, мне так не хватает твоей чистоты. Уёбище я.

любящая, хорошая ты, мне так не хватает твоей полноты. Ой, любящая, хорошая ты, мне так не хватает твоей полноты.

Как свинья, живу как говно. Ты там угораешь, а мне все равно. Живу как свинья, живу как говно. Ты там угораешь, а мне все равно.

0: стрёбище я, хорошая ты, мне так не хватает твоей полноты. Уёбищая, хорошая ты, мне так не хватает твоей теплоты. Уёбищая, хорошая ты, мне так не хватает твоей теплоты.
1: Хорошая я, уёбище ты, мне так не хватает твоей мерзлоты. Хорошая я, уёбище ты, мне так не хватает твоей мерзлоты.
0: Опять я мудак, опять я козел, опять я себя безобразно повел. Опять я мудак, опять я козел, опять я себя безобразно повел.

0: горя огнем, ебись я конем, я знаю, всегда мы друг друга поймем. Горя огнем, ебись я конем, я знаю, всегда мы друг друга поймем.
1: Горя!